0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Союз.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Женщине для счастья нужно всего две вещи. Муж и все остальное.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
3: На дорогах сейчас такой беспредел творится, просто страшно права покупать.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
7: Семейное положение 80% туристов на Кипре – холост. Очень. Очень холост.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
9: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Чтобы петь в караоке, слух не нужен. Нужно хорошее зрение и отсутствие совести.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Правительственный сайт будет вне доступа более суток. На оккупированных территориях 7 девочек-подростков заявили о насилии в конной школе. Завтра в Ките пройдет чемпионат Кипра по кайтсерфингу. Теперь подробнее. Все государственные услуги Республики Кипр будут временно недоступны в связи с плановыми работами по техническому обслуживанию и модернизации электронных сервисов портала gov.cy. График работ с 17.00 сегодняшних до 18.00 завтрашних суток. Власти призывают граждан планировать свои электронные транзакции заранее. 7 жительниц, непризнанной ТРСК в возрасте от 12 до 15 лет, заявили, что подвергались сексуальному насилию в школе верховой езды со стороны их 64-летнего тренера. Речь идет о конной ферме, которая находится в Лапетосе, турко-кипрское название Лапта. Все заявительницы – иностранки, подозреваемый арестован. Перед арестом он скрывался на свободных территориях Кипра, но тоже столкнулся с полицейским преследованием и вернулся обратно. По утверждению заявительниц, мужчина запугивал их раз за разом, повторяя: «Вам все равно никто не поверит». Завтра пляж Сафтадес неподалеку от деревни Кити вновь станет ареной для одного из самых зрелищных спортивных событий лета. Чемпионат Кипра по кайтсерфингу соберет лучших райдеров, которые покажут захватывающие трюки, скоростные заезды и мастерство управления. Организаторы обещают обширную программу развлечений на берегу. Вход бесплатный. Подробности и расписание этого и других событий предстоящего уикенда на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове жарко и солнечно, но в горных областях по-прежнему ожидаются осадки. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра составляет 6-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется в среднем до плюс 33 градусов. В Никосии будет до плюс 40, а в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды в акватории острова – плюс 27 градусов. В наступающие выходные погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Очень сонное утро. Здравствуйте, друзья. Весь мир смотрел чемпионат мира, и мы точно понимаем, о чем сейчас надо говорить.
1: Передаю вам всем большой утренний привет. Всем
0: здрасте.
1: Болельщикам, всем, кто смотрел финал чемпионата, и всем, кто, да, вот сегодня в таком же состоянии просыпается вместе с нами.
0: Если честно, я посмотрела только хайлайты, я не смотрела Францию и Англию, и 4-6.
1: За третье место.
0: Это, конечно, мамочки мои. Я
1: сначала
0: даже
1: подумала...
0: Ну, это
1: был праздник забитых мячей.
0: Да-да-да. Я подумала, что сначала это, фейк, и пошла смотреть, собственно говоря, хайлайты. Смотрю, нет, это ни разу не фейк, это действительно Франция. Англия 4-6.
1: Ну, ребят просто получили удовольствие. Как повелось, обычно вот матч за третье место, он такой веселый, что-то происходит. Вот команды уже, естественно, практически не соревнуются, они так наслаждаются игрой, потому что вот шли, вот перегорели где-то в полуфинале, нервы уже все, закончились. Поэтому давай поиграем. Ну, вот Англия решила поиграть. Сразу же первый тайм 4-0, а потом Франция вернулась.
0: Да, это было, конечно, удивительно, но естественно, сейчас пойдем обсуждать финал, какой он сложный был. Какие две прекраснейшие
1: у
0: команды.
1: У меня претензия.
0: Давай.
1: Ребята, ну можно было завершить в основное время. Зачем?
0: Ну, нельзя было, видишь?
1: Всех нас.
0: Основное время 0-0, никто не сдавался, от слова совсем.
1: Красная карточка.
0: Красная карточка.
1: Да. Аргентина в меньшинстве.
0: И причем, как Аргентина продолжала сражаться. Я, конечно, отмечу, что... Так, сейчас, чтобы я не ошиблась. Парагвай, мне кажется, покусал все-таки некоторые сборные, да? И вот эту агрессивную линию поведения, как-то было немножко странно в некоторых случаях вообще наблюдать.
1: Слушай, горячие ребята были, испанцы, аргентинцы, вот, опять же, Латинская Америка, вот этот футбол, который они показывают, они и пытались, конечно, в рамках финала уже максимально, но, опять же, это финал.
0: Это финал,
1: вот,
0: да.
1: Ругать бесполезно, потому что все методы хороши.
0: Ну, я понимаю, и вот как раз-таки, знаешь, мне больше всего, я правда...
1: Ты видела, даже легендарный Месси жаловался.
0: Конечно.
1: Он руку закрыл, вот, рукой лицо закрыл, все, вот, смотрите, судья, ай-яй-яй-яй.
0: Несколько раз.
1: Но опять же, это финал.
0: Ну, нервы, я так понимаю. И вообще, на самом деле, этот выпуск про слезы Месси. Я представляю, когда ты легенда, когда на тебе огромнейшая ответственность, и ты правда делаешь все, что можешь, но там уже срываются вообще все голевые передачи, улетают куда-то.
1: А он просто вообще был лишен мяча. Испанцы просто забрали.
0: Забрали, да. Там 54 касания.
1: Месси обычно не играет так глубоко в защите, а тут Месси действительно находился на своей, в основном, половине поля, и потому что дайте мяч, я хочу вот поуправлять им, и, конечно, что-то создать.
0: И он, в принципе, у него даже получилось несколько таких успешных голевых передач, однако они были не реализованы, и особенно последняя, да, когда улетел мяч вообще в небо, то есть там даже попытки не было попасть в ворот. Ну как, была попытка, но не получилось. И вот он стоит, легенда, с огромным прессингом. Как это больно, я могу вот только представить. Да, ты сильный, да, ты профессиональный, но ты сегодня проигрываешь на глазах у всех, у всей планеты, у всего огромного стадиона. И каждый ожидал от тебя чего-то. Каждый возложил на тебя свои надежды. Каждый хотел, чтобы у тебя получилось, а у тебя вот как у человека просто не получилось.
1: Ну, так бывает, да.
0: И так бывает. И это тоже надо уметь каким-то образом спокойно, да? Ну, или вот мне понравилась такая очень человеческая реакция, когда да, легенда, да, сильный, но это по-прежнему больно, это по-прежнему обидно.
1: Конечно, конечно.
0: И эти слезы на глазах, и вот таким крупным планом показали.
1: Ну и, как мы, наверное, все понимаем, это был последний матч Месси на чемпионате мира.
0: Не знаю,
1: то он так пока еще... Так еще поиграет, а вот, скорее всего, на Мундиале он уже вряд ли появится. Через 4 года уже возраст будет ему 43, поэтому, к сожалению, может быть, уже все-таки не выйдет в основном составе Аргентины.
0: Пока заявления не было.
1: Может быть, тренерский штаб тоже возможно. Опять же, Марадона, который когда-то был звездой Аргентины, великий футболист, потом был тренером, поэтому все возможно.
0: Ну, я уверена, что так или иначе, такой сильный, потрясающий футболист в любом случае не уйдет куда-то на скамейку запасных, останется в игре, так или иначе. И хочу подчеркнуть просто потрясающую игру Испании.
1: Да, давай поздравим чемпионов мира. Да. Испания, они же и чемпионы Европы, и чемпионы мира. Действительно, потрясающую игру показали на протяжении всего чемпионата. Команда какая-то нереальная вот в плане игры, в плане сплоченности, в плане рвения. Ну и, конечно, с таким футболом вот соревноваться очень сложно.
0: Молодая, сильная, амбициозная, сплоченная команда. Потрясающий тренер. Видно, что вот такой хороший менеджмент в том числе присутствует. Ну и это было легендарно. Правда, как они играли, мне кажется, они подостойнее играли.
1: Абсолютно верно. Ну, когда статистика показывает, что 16-0 это по ударам в створ ворот и вообще в сторону ворот, 16, естественно, Испания, а Аргентина 0, это показатель.
0: Это правда. Ну, то есть это была такая мощная игра, и им тоже очень сильно не везло в каких-то моментах, к сожалению, да, то есть не попадал. Но там Мартинес, такая стена, которую просто огромное количество сейвов выполнил в рамках финала. В общем, неудивительно, что 0-0 в основное время, и только, по-моему, 108-я или 107-я минута где-то там.
1: Второй, получается, овертайм.
0: Да, дополнительная история, или 117-я получается. Ну, в общем, там уже было...
1: Но, честно, я уже ждал пенальти. Да? Там была бы, мне кажется, интрига еще бы. Вот нервишки бы вообще как струна.
0: Ну, видишь, Аргентине пришлось играть в меньшинстве, дополнительные вот эти две 15-минутки, поэтому, конечно, на них прессинг лег еще больше.
1: Они уже и хотели перевести матч, в принципе, в пенальти для того, чтобы потом решить именно там, но испанцы все-таки оказались точнее.
0: Все-таки получилось у них. В общем, друзья, за это мы и любим футбол. Молодые звезды теперь на арене футбола. Мы, конечно же, поздравляем каждого. Они заслужили свою победу, и пусть они дальше продолжают нас радовать такой техничной, профессиональной, высококлассной футбольной игрой. Таким образом, подсаживая даже тех, кто вообще-то не болеет каждый матч, на этот потрясающий вид спорта. Ну, а я для себя еще хочу вот отметить, что в рамках чемпионата мира открыла для себя супервратаря Вазиньо. Между прочим, с Испанией они сыграли 2-2, да? Так, на секундочку. И, конечно же, Холланд, которого очень не хватало, вот этого очень где-то по-своему несуразного футболиста с очень какими-то непонятными иногда реакциями, но они настолько простые и обаятельные, всегда вызывающие улыбку. Это было прекрасно, правда, ребят, чемпионат мира, по-моему, удался. Ну что ж, будем ждать новый?
1: Да, будем ждать 4 года у нас, правда, до следующего чемпионата, а вот что точно сейчас будет, это 3 часа утреннего шоу. Так что давайте заряжаться и просыпаться, и делать этот понедельник легче.
0: Да, друзья, заболтались мы немножко, но мне кажется, такое событие, оно достойно вашего внимания, и вообще внимания для того, чтобы обсудить и написать комментарии и высказаться. Не держите это в себе. Мы здесь, мы рядышком. 4-9-105-7 номер работает и для поздравлений, и для приветов, и для эмодзи. Давайте, сбрасывайте нам сердечки, мы хотим тоже вашей поддержки немножко, а взамен подарим вам хорошее настроение. Весь остров, доброе утро, просыпаемся.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Пищу богов заказывали? Она здесь. И это хурма в переводе с латинского языка. А вот еще несколько названий этого яркого фрукта. Сердечное яблоко, слива богов, китайский персик, зимняя вишня. Впервые хурму попробовали в Китае. В Пекине до сих пор растут деревья хурмы, которым около 500 лет. До Европы хурма добралась всего лишь 100 с небольшим лет назад, а на Кавказе первые саженцы появились в 1896. Там, кстати, есть очень красивая легенда о чудодейственной пользе хурмы. У матери было три дочери с примитивной внешностью. Годы шли, женихов не наблюдалось. Однажды женщине приснилась удивительной красоты девушка, протянула ей плод хурмы. После сна мать увидела на засохшем дереве три спелых плода хурмы. Стала отрезать по кусочку и давать дочерям. Те, в свою очередь, стали краше, постройнели, обрели гладкую кожу и глянцевые волосы. Ну и вскоре все вышли замуж, а дерево ожило. С ботанического хурма – это ягода. Существует около 1500 видов. Есть плоды диаметром всего 3 сантиметра. Темно-красного цвета, растут в Африке. Есть сорт хурмы – кавказская, со странными отростками, похожими на щупальца. Но какой бы сорт мы ни взяли, любая – почти суперфуд. В ней больше калия, марганца, натрия и железа, чем в яблоке. Много бета-каротина, йода и магния. Есть танины и пищевые волокна. Единственное, при сахарном диабете нельзя увлекаться хурмой. А на десерт лайфхак от сервиса Milts Food. Ешьте фрукты без вреда для организма в первой половине дня. Отдельно плоды или как добавку в кашу. Например, гречка с хурмой. Белиссимо. А чтобы навсегда улучшить пищевые привычки, подписывайтесь на Milts Food в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Слушает страна.
2: Я теперь твое воспоминание. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
3: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии или Масоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living. Искусство повседневной жизни.
5: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell.
6: Begin with home, buysellcypress.com.
7: У женщин готовить что-то невкусное называется разнообразие.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: Гороскоп на русском.
1: Отправляемся дальше. Наше прекрасное утро и прогнозы звездны для всех и каждого. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Неделя начнется с неожиданного визита, который принесет готовое решение старого вопроса. Воспользуйтесь, пожалуйста, этим шансом, чтобы освободить ресурсы ваши для крупных, более крупных задач.
2: А вот в понедельник это всегда приятно. То есть, когда находится какое-то решение, тем более неожиданное, и все вот разрешится.
1: А, то есть,
2: здорово.
1: Пятницу отрабатывать уже не надо, да?
2: Но в понедельник все равно приятнее.
1: Это правда.
2: Когда начинается неделя именно так. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня ваши планы резко и очень удачно изменятся прямо с утра. Эта спонтанная рокировка выведет вас на встречу с людьми, которые сыграют ключевую роль в воплощении ваших летних планов.
1: А вот это, пожалуйста. А вот это заносите, будем. И приятного всем аппетита.
2: И лето продолжается.
1: Конечно, конечно, ребят, абсолютно. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Сегодня вы обнаружите, что ценность вашей недавней работы или идеи сильно возросла в глазах окружающих. Вот вы зашли в офис, сразу начальник, да? Этот всплеск интереса материализуется в конкретное финансовое предложение уже к среде.
2: Ничего себе.
1: Вот это понедельник. А
2: ты обратил внимание, что понедельник какой-то такой поощрительный у нас,
1: да,
2: сегодня?
1: И классный, и мотивационный, и денежный. Вообще, берем.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Сегодня вы случайно перехватите инициативу в споре, который вас даже не касался.
1: Они такие, они могут.
2: Перехватили, и все, да. Это ситуативное лидерство обеспечит вам авторитет в коллективе на ближайшие недели. Вот так.
1: Так, ну, что ж, если таким способом надо лидерство выигрывать, то будет так. Звезды вам пророчат успех в данном направлении.

0: самый острый перец истории.
1: Ну что, поехали, добавляем праздников в это прекрасное утро. За окном 20 июля, 26 год, понедельник. Причем он хороший, приятный, классный. Мы уже его получили, расписались. Сразу после гороскопа можно было забирать. И ленточку оставьте себе, нормально, нам все нравится.
2: А теперь подскажем список праздников, которые стоит отмечать. Вот этот стоит вот так вот, потянувшись, зевнув. День дневного сна.
1: Погоди, еще утро.
2: День дневного сна.
1: Не спи.
2: Это значит весь день.
1: Это весь день.
2: Сегодня после просмотра вчерашнего позднего матча это будет весь день.
1: Это правда. Так, ну что, добавляем, раз такой праздник замечательный. А на празднике что? Обычно сладости какие? Правильно, международный день торта.
2: Вкуснятина.
1: Вот, если вдруг разрешаете себе на такие слабости, самое время и повод. Нашелся.
2: Да. Международный день шахмат также отмечаем сегодня. Расскажем в событиях, почему этот день отмечается именно 20 июля.
1: Да, также день освоения космоса и Международный день Луны тоже объединим. И детали и подробности, ну, конечно же, догадались, о чем идет речь. Далее в программе, в рамках календаря, но в событиях. Пока же мы сфокусируемся на праздниках.
2: А теперь самое приятное.
1: Ты не будешь Луну, там, вот, романтику распаковывать? Нет, не хочешь?
2: Мы потом распакуем, обязательно расскажем все. Вот, Международный день Луны. Вот есть это, светит спутник нам.
1: Самое время устраивать какие-то прекрасные вылазки под Луной, красиво. А совсем скоро у нас же начнется период звездопада.
2: Да, не помню, в какой сегодня фазе Луна, но ладно.
1: Ничего себе.
2: Я люблю, когда она вот полная, большая.
1: Самое сердечко. Ты понимаешь, что самое сердечко. Не помню, в какой фазе сегодня Луна.
2: Это я к тому, что вот не смотрел в небо давно.
1: А я к тому, что половина мужчин даже не знает, что там фазы есть. Но светит и светит. А это вот...
2: Ой, Луна очень сильно влияет на нашу планету, да. Мы это знаем. Вот поэтому приливы, отливы, да. И все остальное. Вот. Поэтому пусть она и дальше так светит, наша прекрасная и замечательная.
1: Но она отсвечивает, на самом деле.
2: Отсвечивает, да, абсолютно верно. Солнышко на ней светит. Мы все это знаем, да?
1: Поэтому
2: еще из школьных времен.
1: Привет ей передаем, нашему прекрасному, а самое главное, стабильному. Это важно. Это так ценно спутнику.
2: Да. Ну, а теперь действительно еще перейдем к одному приятному празднику. Международный день обнимите своих детей.
1: Обнимайте.
2: Ну, это приятно. Это сразу такие обнимашечки. Вот с утра окунулись в них, и день, мне кажется, будет еще круче.
1: Mm-hmm. Так, Всемирный день прыжка я бы тоже отметила. Тем более, что понедельник сам по себе. Uh-huh. День такой,
2: когда...
1: А
2: это может быть прыжок, ого, какой.
1: Надо
2: трамплин
1: взяться.
2: Может быть даже.
1: Надо взяться, да. Так, день моря в том числе. Мы же живем на море. Купался на выходных?
2: Конечно. И... Вчера прям.
1: Вода?
2: Вода потрясающая.
1: Вау.
2: Просто.
1: Все. Уже просто ни у кого не может быть никаких экскьюзов. Я на море не пойду. Мне там еще холодно. Ребята, шикарнейшая вода. Просто, пожалуйста, при первой возможности.
2: Даже из воды просто невозможно.
1: Ну вот, закончили рабочий день и на морюшко бегом, бегом и еще раз бегом.
2: Тем более, оно у нас есть вот прям просто, да, рукой подать. День дружбы празднуется в Аргентине, в Бразилии, в Эквадоре и в Уругвае, поэтому мы также присоединяемся к этому прекрасному празднику.
1: Dia del Amigo. Мне больше нравится на испанском.
2: Эй, амиго!
1: Амиго! Вот нашим всем прекрасным амиго тоже передаем привет. Друзья, чуть-чуть небольшой перерыв устроим и вернемся к вам уже с событиями дня сегодняшнего.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Для туриста у хитрого официанта Цепура дороже Дорадо.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: самый острый перец истории.
1: Ну а теперь, друзья, отправляемся в мир событий и историй. В 1534 году, 20 июля, в Великобритании основано первое в мире издательство.
2: 1877 год, во Франции изобретен проксиноскоп. Это предшественник кинопроектора. И создан первый в мире мультфильм.
1: Вот с тех самых пор мультики и стали показывать. В 1882 году совершил первый полет конструкции Можайского. Тот самый сам. Самолет.
2: 1917 год зарегистрирована торговая марка BMW, либо BMW, в общем, как только не называют любители, но все же.
1: BMW это англичане называют, а немцы говорят BMW. Да, потому что больше мотовека.
2: Ну, знаешь, давай так, БХ.
1: БХ. Подожди, у нас еще круче есть. Черный бумер под окном катается.
2: Марка, которая, вот какое бы ни было название, но все-таки легендарная.
1: Это правда. А дальше мы шагаем. Основана Международная шахматная федерация. Вот поэтому сегодня и мы отметили День шахмат в 1924 году. Если вдруг, друзья, вы в поисках нового хобби, вот вам, пожалуйста, классная идея.
2: Интеллектуальная, крутая игра. Ну, так, я следующее событие тоже тебе уступаю.
1: А, да?
2: Ты, да,
1: как это?
2: Ну, а как? Вот
1: ну,
2: я хочу, чтобы ты озвучила.
1: Давай ты озвучиваешь, а я радуюсь. Тут все сходится.
2: 1969 год. Американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну.
1: Ю-ху! Да!
2: Давай вот и аплодисменты это, и легендарнейшее событие, которое перевернуло вообще все.
1: Абсолютно. И мы ждем еще одну лунную миссию, если честно. Очень пристально наблюдаем за НАСА и за коммерческими проектами в том числе. Недавно обсуждали у нас в эфире, и, может быть, это сделает Китай. Мы не знаем. Может быть, это все-таки докрутит.
2: Дальше был не просто первый шаг, а там первый ночлег на Луне.
1: Да!
2: Да, первый загар на Луне. Еще, может быть. Так,
1: ну
2: вот,
1: да, в лунное
2: первый
1: море,
2: завтрак,
1: заплыв.
2: Да, вот, первый заплыв, первый саженец. В общем, да. Пусть вот все на этой планете появится. Шаг-то мы уже сделали.
1: Спутник.
2: Да, вот. Спутник. Все, я видишь, у меня Луна, планета.
1: Да.
2: Спутник все же у нас, конечно.
1: Да, друзья, вот такая потрясающая история. И, конечно же, мы хотим, чтобы у нас тоже были какие-то такие яркие факты. Поэтому не просто намекаем, а просим и активно заявляем. Отправляйте нам свои прекраснейшие события на номер 49-105-7, а именно информацию о том, кто сегодня у вас родился. Сделаем космически красиво.
2: Очень ждем.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вот она, прекрасная, замечательная именинница дня сегодняшнего, Маргарита. Очень доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ага. Привет. Так, ну в твою честь прилетели такие, такая красота. Ты готова это все услышать и принимать?
3: Да.
2: Отлично. Итак, цитируем. Наша прелесть, наше очарование, наша дочечка любимая.
4: Сегодня самый светлый праздник на земле. День твоего рождения.
2: От чистого сердца прими самые теплые пожелания. Будь всегда счастлива и долго-долго радуй нас своей красотой.
4: Расти здоровой и умной. Пусть все печали и ненастья обходят тебя стороной.
2: Пусть выбранная тобой дорога будет ясной и... прямой.
4: Желаем тебе добра, тепла, всех благ, которые существуют только на земле.
2: Ты похожа на принцессу, так пусть жизнь твоя будет настоящей сказкой. Там и принц, и сюрприз, и королевство.
4: И в общем, все.
2: Маргарита, поздравляем. Сколько тебе сегодня исполнилось? 11.
4: Ух ты, классный возраст.
2: Расскажи, пожалуйста, про свои мечты. Есть какие-то желания?
3: Выигрывать на соревнованиях, ну и...
2: Так,
4: а какие соревнования?
2: Расскажи
4: в каком виде спорта?
2: Чуть-чуть подробнее, да, очень любопытно.
3: По парусному спорту.
2: Ух ты!
4: Парусный спорт.
2: Вау, 11
4: Ничего
2: лет.
4: Ничего себе.
2: А тебе не страшно, Марго?
3: Нет.
2: Вообще не боишься?
4: Так, это ты прям вот, подожди, это такая яхта, кораблик, я правильно понимаю, парусный, вот с парусом.
3: Маленькая лодочка, ну и с ней можно входить в море.
4: Здорово.
2: Вау, вот это, конечно, аплодисменты.
4: А, да, это отдельное сейчас.
2: Рассказывай.
4: За твою храбрость и за стойкость.
2: Ну вот самая настоящая морская принцесса. Рассказывай, пожалуйста, какие соревнования у тебя намечаются, мы тебя сейчас поддерживать будем.
3: Следующие соревнования, которые у меня должны будут быть, это в октябре.
2: В октябре? Уже так быстро? А ты готова?
3: Нет. Думаю, да.
2: А, отлично. И мы желаем, чтобы, знаешь, твоя жизнь во все паруса, да, шла только вперед, к новым вершинам, к новым результатам. Пусть это будут твои результаты. И да будет так, загаданное желание обычно исполняется, особенно если оно загадано в эфире Русского радио Кипр. Пусть, конечно, в октябре тебя настигнет та самая победа. Ну, а пока сегодня твой самый главный день. Мы тебя очень сильно поздравляем. Твоей семье огромнейший привет, ведь они подарили нам такое чудо. Маргарита!
4: С днем рождения! Поздравляем!
2: Ура! Ура! Еще раз. Ура!
5: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой на все.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Товарищи, уважайте своего начальника. Вы видите перед собой одного придурка, а он целую группу.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Русские перцы на русском радио.
7: Да, ну что, товарищи, двигаемся дальше. Прям по курсу Кости Столяров. И самые актуальные новости к этому часу.
8: И второй час утреннего шоу, поэтому оставайтесь с нами. Номер 49-105-7. Подсказываем, который принимает ваши смс.
7: Да, ждем поздравлений, просто приветов. И вообще все будет хорошо. Доброе утро.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Управление электроэнергетики оштрафовано на 500 000 евро плюс 500 евро в день. Рыбаки без разрешения забетонировали участок пляжа в Лимассоле. Старую больницу Ларнаки начинают реконструировать после многолетнего простоя. Теперь подробнее. Регулятор энергетического рынка Кипра оштрафовал на 500 000 евро оператора распределительной системы, входящего в состав управления электроэнергетики. Причиной стали серьезные задержки с передачей данных приборов учета, необходимых для работы конкурентного рынка. Сверх основного штрафа компании будут начислять еще по 500 евро за каждый день просрочки. Подробности на сайте Лента Кипра. На пляже в районе Цифликудия, к западу от старой гавани Лимассола, неизвестные без разрешения властей залили бетоном участок берега, чтобы устроить спуск для лодок. Инцидент попал на видео. Работы начались вечером 15 июля. Ответственность за них взяла на себя Ассоциация владельцев любительских рыболовных лодок Лимассола. После проверки пляжа районная администрация направила материалы в полицию, но никаких обвинений пока не выдвинуто. Заброшенный комплекс старой больницы Ларнаки, пустовавший годами, реконструируют под единый муниципальный центр. Впервые с начала 2000-х все службы города разместят в одном здании. Контракт на проведение реконструкции подпишут завтра, 21 июля. Работы начнутся в первых числах сентября и займут около 2 лет. Стоимость проекта оценивается примерно в 7 миллионов евро. Финансирование обеспечено за счет кредита Европейского инвестиционного банка. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и преимущественно солнечно. В горных областях синоптики все еще не исключают осадки. В центральных районах Кипра воздух сегодня прогреется до плюс 40 градусов. Метеослужба объявила желтый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение действует с 13.30 до 16 часов. Скорость ветра держится на отметках 6-10 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Дневной температурный максимум на побережье страны сегодня составит плюс 34 градуса, в Тродосе будет плюс 27. Средняя температура морской воды на пляжах Кипра сейчас составляет также плюс 27 градусов. Всю наступившую неделю погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Друзья, и снова здравствуйте. Очень доброе утро. Мы продолжаем просыпаться. Надеемся, вам весело, хорошо и замечательно. Отправляемся в мир новостей, самых интересных и самых перченых.
1: Да. Второй час утреннего шоу. Включаемся, делаем приемник погромче.
2: Так, значит, дейтинг в стиле «Черного зеркала» завирусился в США. Смотрел ты этот сериальчик?
1: Да.
2: Давно было, но напомню. Там была одна из серий, где алгоритмы решали, с кем тебе лучше отправиться.
1: Так.
2: Вот, и вот как раз такой же стартап и такие же алгоритмы вовсю заработали в США. Чтобы запустить поиск, пользователю нужно в аудиоформате рассказать нейронке о себе. После этого сервис покажет тебе идеальную пару. Так, тебе не покажет, у тебя уже есть.
1: Да, и мне не надо.
2: Вот. В сети уже, разумеется, стали немножечко переживать, что искусственный интеллект все глубже, ну, скажем так, попадает и интегрируется, и в том числе встраивается в личную жизнь и начинает отнимать у людей право выбирать любовь.
1: Вообще все получается уже, да?
2: Ну, слушай, ну это тоже, да, вот как бы так перекрутили. А может быть, наоборот, с помощью искусственного интеллекта человеку будет дано то, что он сам бы еще там не раз дров наломал, а он сразу...
1: Ну, такая получается AI-сваха, да?
2: Да.
1: Который подсказывает, рассказывает,
2: самая.
1: Где же все-таки... И можно встретить свою любовь, наверное, и какая она должна быть твоя, та самая неотразимая и прекрасная.
2: Но мы тоже так можем, на самом деле, посоветовать вам классные места, где можно проводить вообще любые встречи. И знаете, куда хотим вас пригласить? В идеальное место для незабываемых моментов. Оно существует.
3: На правах рекламы.
1: Ресторан «Ля Петит Мейзон», Лимассол, Парклен, Резорт энд Спа.
2: Да, друзья, великолепно подходит для фирменных бранчей и ужинов, а также для проведения мероприятий, праздников, встреч, девичника, дня рождения, корпоративного события, да, корпоративы, вот, пожалуйста, можно уже на зиму бронировать, и других особых случаев,
1: а
2: например,
1: особые
2: свидания.
1: Случаи бывают разные, свидания,
2: да.
1: Именно там можно встретить свою любовь, сделать предложение,
2: да,
1: руки и сердца.
2: Красота.
1: В общем, сделать свой шаг в этом удивительном месте.
2: Ля Петит Мейзон, Лимассол сделает каждое событие по-настоящему незабываемым. Особая атмосфера, исключительная кухня, элегантный интерьер, авторские коктейли, уникальная энергетика и возможность полной аренды ресторана.
1: Живописные сады, захватывающие виды на море и атмосфера французской ривьеры.
2: Ах, друзья, бронируйте свое мероприятие прямо сейчас по телефону 25 86 22 22 25 86 22 22. Да, Парклейн Резорт энд Спа приглашает в Ля Петит Мейзон. Ну что, как ты считаешь? Вот, мне кажется, мы даже получше.
1: Мы,
2: да?
1: Однозначно.
2: Ребят, вам
1: какие
2: нравится?
1: Там AI-сваки?
2: Да.
1: Они с нами даже не сравнятся.
2: Ну, где? Ну, вот они ж не знают. А мы подскажем, мы расскажем, мы направим. Потому что что? Правильно. Кипр – остров любви. Здесь только Афродит, мамочки мои. И такая красота, и погода, и виды, и все будет хорошо.
1: И вы заслуживаете только лучшего вместе с «Ля Петит Мейзон» Лимассол.
2: Да, приглашаем всех и каждого. Вот так вот нотки любви добавляем в это утро и продолжаем будить или вас будить. Да, в этом замечательном часе. Дальше еще больше. Не переключайтесь и заказывайте, наполняйте утро своими поздравлениями и весточками.

0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Наши руки в разы чаще, чем любая другая часть тела, подвергаются воздействию неблагоприятных факторов. Поэтому кожа рук стареет одной из первых, покрывается морщинками, пигментными пятнами, истончается, сохнет и трескается. Погода, бытовая химия, работа с материалами, возраст, гормональные перестройки – все это мгновенно отражается на коже наших ручек. Не стоит пренебрегать простым уходом в виде кремов и защитных перчаток, но полностью решить проблему могут лишь безопасные и эффективные косметологические процедуры. Лазер и технологии импульсного света отличаются от всех омолаживающих процедур в косметологии своим комплексным воздействием на поверхностные и глубокие слои кожи. Уже после первой процедуры заметен результат – обновление, регенерация и выравнивание цвета кожи, устранение пигментных пятен, морщинок, улучшение тургора, удаление ярко выраженных сосудов и выступающих вен. Омоложение рук гиалуроновой кислотой, используемое при процедуре биоревитализации, позволяет коже сохранить необходимую нашим рукам влагу. А витаминные коктейли, индивидуально подобранные для процедур мезотерапии, способствуют выработке коллагена и эластина, устранению пигментации и обновлению клеток кожи. Что подойдет вам, определят специалисты лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Запишитесь на консультацию и подберите свой способ сохранить красоту и молодость на долгие годы.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберта Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Я проснулся от того, что сны кончились. А валяться просто так, с закрытыми глазами, ну вообще неинтересно.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья, ну а прямо сейчас хотим отдельно отметить, что нас слушают во всех городах острова, но и не только онлайн, а это означает, что масштаб вещания русского радио Кипр распространяется по всей планете, там, где есть интернет.
3: И наши поздравительные приветы сейчас отправляются, летят по радиоволнам, да и не только, для самых классных именинников и счастливых людей.
2: Я думаю, что сейчас как раз-таки работает наш сайт. Ну что, мы цитируем, будет поздравительный привет. Дочь Кристина постаралась. Папуля, мой дорогой, для меня это день особенный праздник, потому что сегодня родился ты, человек, который сделал нашу семью по-настоящему крепкой и счастливой.
3: Спасибо тебе за твое бесконечное терпение, за мудрость, за то, что на тебя всегда можно положиться. Ты показал мне, что такое настоящая отцовская поддержка и надежное плечо.
2: Я желаю тебе крепкого здоровья, стальных нервов и искренней радости каждый день.
3: Пусть в твоей душе всегда будет спокойно, а на сердце тепло от нашей любви, а все, что ты задумал, обязательно сбывается.
2: Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни. Твоя дочь Кристина. Да! Да, да, да! Вот такая самая искренняя, самая настоящая любовь. Спасибо большое, Кристина, за то, что написала нам эти строчки. Ну и, конечно же, папулю. Вот так вот и будем поздравлять всей командой русского радио с этим прекрасным днем.
3: С днем рождения!

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.

0: в супермаркетах. Они решили вот именно так, чтобы люди находили друг друга, способствовать этому. Финские супермаркеты начали выдавать розовые корзины одиноким покупателям. Вот, которые
1: так, не подожди, против... корректировочка. Не одиноким, а свободным.
0: Свободным.
1: Ну что, одиноко, да, звучит грустно, ну, а
0: просто,
1: свободный...
0: может быть, гуляешь, да, да, один по магазину и выбираешь продукты.
1: Ну, как-то а прям
0: свободный. Свободный. Холостякам.
1: Да, да, свободный. Ну, это холостяк это для мужчины, а для нее свободная, красивая. Да? Вот этот
0: и
1: самый сигнал.
0: И готовая к знакомствам.
1: Конечно.
0: Это самое важное. Действительно, которые не против пообщаться и готовы к новым знакомствам. Так люди могут найти пару прямо во время обычного похода за продуктами. Естественно, стоит баннер, который говорит о том, что если вы хотите познакомиться и не против, чтобы к вам подошли и пообщались при выборе помидоров, не знаю, чего-то еще. Вот, у вас будет тогда розовая корзинка.
1: Ну вот видите, мы начали с того, этот час, что рассказали вам про яшный дейтинг, когда нейронка подсказывает, не нравится так, вот, пожалуйста, добро пожаловать в Финляндию, в магазины, где по старинке, ну и плюс ко всему, можно посмотреть, да, там по корзинке, оценить средний чек.
0: С кем знакомишься, да?
1: Предпочтение, совершенно верно, потянешь, не потянешь, вкусно тебе с этими ингредиентами, или это не твое, заодно консультацию попросить, да, а где вы нашли вот это мясо?
0: А вообще, мне кажется, классный лайфхак, вот вообще вот такого знакомства, потому что, ну опять же, здесь можно и джентльменом стать, я, позвольте, оплачу вашу корзину.
1: О, вау, Сергей!
0: Вот, не знаешь, не на сайтах там вот этих всех маркетплейсах, а вот, пожалуйста, прямо в магазине. Да можно дальше пойти, корзинка розовая, мы привыкли, что есть супермаркет синий, все.
1: Да.
0: Сборы на мальчика и девочку сразу же. Прям в супермаркете. Где познакомились, там и свадьбу давайте отметим. А что, продукты есть.
1: Ага.
0: Свадьба тоже может быть большая. Людей-то там много.
1: Прекрасно. Я считаю, что это гениально. Поэтому, ребята, не отчаиваемся. Все будет хорошо. Забираем такие креативные идеи. Мы уверены, что прямо сейчас нас слышно в очень многих ритейлерах и супермаркетах у нас на острове. Забирайте этот маркетинг себе. Ну, как вот одну из опций, да. Потому что и так и глядишь, и покупателей будет больше. Но чтобы главное, это не превратилось в
0: хождение счастливых и влюбленных покупателей.
1: С корзинами. Ну, тут вот как бы много составляющих, знаешь, и переменных. Так, там должно все совпасть. А то, вот, знаешь, пришли с пустыми корзинками, ходят, да, вокруг смотрят и ничего не покупают, да. Тут тоже надо быть аккуратненьким. Но я думаю, что это хорошая идея, правда, это прекрасная идея. А особенно о ней рассказывать летом, когда самое время знакомиться, самое время, да, настраиваться на какую-то очень классную, легкую волну. Там, глядишь, и, да, любви большой и очень-очень важной недалеко.
0: Чего мы вам и желаем.
1: Да.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: День независимости. Раз. День независимости. Два. На Кипре повод найдется всегда.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: поем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: А в музыке шутка называется «Скерцо».
2: Русские перцы.
3: Добавь интеллекта с русскими перцами.
4: А теперь обсудим магию чисел. Вот веришь, не веришь, но вот только послушайте. На примере футбола, разумеется.
5: Так.
4: Ямаль стал первым футболистом в истории, который к 19 годам выиграл и чемпионат мира, да, вот, в воскресенье, и чемпионат Европы.
5: Да.
4: Он сделал это 19 июля под 19 номером, ровно через 19 лет после его, того, как его в младенчестве искупал в ванночке 19-летний Леонардо. Лионель Месси.
5: Ой-ой-ой.
4: Тогда игравший за Барселону тоже под номером 19.
5: Ничего себе, так, Месси что, крестный отец Ямаля, да, я правильно понимаю, искупал в ванночке?
4: Тогда это была специальная компания, и деток набирали по кастингу, и,
5: чтобы,
4: соответственно, делали календарь.
5: Купал Месси.
4: Календарь, да, такой поздравительный, вот, для тогдашней Барселоны. И Леонель Месси тогда играл в составе данной команды.
5: Ну, конечно, легендарный футболист.
4: Он, конечно, очень плохо справлялся с обязанностями помыть, искупать малыша в тазике, ну, потому что ему 19 лет, и, собственно говоря, понятия он не имел, как это делается, но все прошло хорошо, и вот мы видим, что в финале они тоже встретились, естественно,
5: сейчас... Удивительно просто.
4: В сети завирусились яичные фото, где уже Ямаль купает Месси в ванночке, ну, такая обратная связь, хотя, с другой стороны, очень символично, мне кажется, да, такая передача эстафеты новым людям, новым звездам, новым футболистам, тем более получить такое приглашение от самого Месси. Мне кажется, это очень важно и почетно. 19. Так много 19, что вот веришь, не веришь, а придется.
5: Я не знаю. Это круче, чем у меня просто, когда на часах 22-22. И я загадываю желание. А тут 19. Ну, вообще, действительно, все так сошлось. И, конечно, мы Ямалю тоже желаем добиться тех же успехов, как и Месси, потому что мы знаем, что именно Месси стал легендарным футболистом именно при помощи, не при помощи, а вообще в Барселоне.
4: Да.
5: Вот, и Барселону, естественно, он тоже вот поднимал на пьедесталы.
4: Конечно.
5: Ну и опять же, Ямаль сейчас и начинал свою карьеру в Барселоне, и играет сейчас в Барселоне, и также способствует тому, что Барселона стала сейчас чемпионом вот Испании. Ну, а дальше посмотрим, что будет в Лиге Чемпионов.
4: Да, да, надеемся, что вот как раз-таки он нас удивит еще 19-ю новыми званиями и кубками, и наградами. Я вот тоже за 19 число, потому что у меня моя прекрасная сестра родилась 19 апреля. Ну, вот эта дата для меня тоже очень такая сакральная.
5: Ну, здорово.
4: Так что я начинаю верить, и число 19, пусть оно станет счастливым.
5: Так, все, осталось только одно. Искупать сестру и Месси.
4: Да.
5: Месси, давай, приезжай, мы тебя ждем. Вообще хорошая традиция,
4: класс.
5: Если рождаются такие звезды и такие легенды потом появляются в спорте. Месси, ты обязан стать крестным папой всего спорта.
4: Ну, я считаю, что там нормально можно отмыть. Месси, забирай бизнес-стратегию себя совершенно, ну, от нас бесплатно, а для тебя это много-много миллионов. Ну, помытый Месси футболист, младенец для начала, станет затем легендарным футболистом. Доказано.
5: Гениально просто.

0: Кто такие маршируют? Это перцы фаршируют. Утро. Шутками и смехом пожелаем им успехов. На русском радио.
1: Именно сегодня, 20 июля 1917 года, зарегистрирована была марка BMW.
2: Ну, сейчас прилетит.
1: Абсолютно верно.
2: Ждите.
1: Вот, статистика, как всегда, наша любимая. Ага. Владельцев BMW признали худшими водителями, и это официально. Исследователи проанализировали статистику и установили, что на каждую 1000 водителей, бумеров, приходится 45 аварий. Вот, причем вот страховка учитывала и случаи вождения в нетрезвом, превышении скорости и прочих вообще нарушений ПДД. Mm-hmm. В общем, все вот собрали, страховки данные дали, статистику выдали, да. И вот так вот водители именно этой марки автомобилей стали худшими.
2: Ну, на втором месте давай немножко, да? Я буду спасать.
1: Ну, есть, давай, пьедестал, да?
2: Да, есть пьедестал. Ну, то есть первый безоговорочный — это BMW, на втором месте RAM. Я вот только узнала об этом бренде, честно,
1: американский бренд,
2: не слышала. На третьем Tesla, тоже недалеко уехала. Причем...
1: Ну, странно, Tesla, она же там сама все делает практически, управляет автомобилем.
2: Ну, начать пока не умеет.
1: Просто она такая вредная, это не владельцы, значит.
2: Да-да-да-да-да-да-да. Да, вот. И Тесла в прошлом году, получается, возглавляла этот рейтинг, но теперь...
1: Ну, ребята поднажали просто.
2: Да.
1: Вот, коалиция владельцев так, ребят, что это мы проигрываем? Подождите, мы же на бэке, надо педали в пол и все. Кстати, по мнению специалистов, такая тенденция действительно связана именно с характером владельцев BMW. Представляешь, что именно из-за чего они чаще позволяют себе вот такую рискованную езду.
2: Ага. Ну, просто когда ты едешь, да, вот
1: и
2: внутри...
1: под капотом у тебя 3,5.
2: Ну, например, да. И все, и ты как бы не можешь.
1: А взгляд-то у нее, у автомобиля-то тоже дерзкий.
2: Да, очень, да, и вообще. Так что, ребят, давайте, сбрасывайте нам, пожалуйста, свои комментарии по поводу самых непослушных и дерзких водителей у нас на острове. Есть у нас такая статистика, да. Ваше наблюдение. Я могу отметить, что у нас, ну, по крайней мере, в Лимассоле, просто здесь я чаще
1: давай,
2: всего...
1: Давай, я знаю эту марку, ты сейчас назовешь. Давай.
2: Что?
1: Нет, владельцев этих автомобилей, которые ведут себя очень непонятно. Мазда.
2: Да.
1: CX вот это вот. Я согласен полностью, кстати.
2: Нет, серьезно, ты видел? Ты видел? Ну, просто у нас...
1: Не понимаю, почему, но все же...
2: Ведут себя в основном они... Ну, причем любые Мазды. Вот даже недавно... Ребят, вот честное слово, вот прям мамой клянусь. Поехала вчера на Маленде, да, забит парковка, я вижу, что там молодой человек шел мимо, я говорю, извините, вы уезжаете? Говорит, да. Он показывает всем, что я уступаю ей парковку. Там стоят две Мазды, понимаешь, вот просто две Мазды. Что ты думаешь?
1: Встретились, ребята.
2: Я пытаюсь заехать, но там достаточно такое, знаешь, там надо по миллиметрам заезжать, узкое место, но тем не менее, это была единственная парковка, которая досталась. Я понимаю, что конкуренция высокая, и всем тоже хочется занять, но я-то уже договорилась, и водитель выходит, причем это тоже был водитель Мазды, кстати говоря, выходит, говорит, ребята, а я ей пообещал, она будет парковаться, не лезьте сюда, а они все равно. И до последнего, пока я уже, ну, не посигналила, я сказала, алло, ребята, а ну-ка успокоились, ну сколько можно, дайте проехать. И вот на дорогах у нас на острове я очень много замечала именно от водителей Мазды. Я никаких вот личных претензий нет, но вот что-то у нас на острове...
1: А я тебя поддерживаю, знаешь, это когда случайность и не случайная, да. И у меня буквально вчера был такой же случай. Вот на
2: тоже
1: моем...
2: Мазда?
1: Абсолютно, верно, синяя Мазда троечка, ага. Вот, то есть такая, да-да, полежь, полегковая, просто преградила мне дорогу, она на спуске, где нельзя парковаться.
2: Угу.
1: Остановился автомобиль, то есть мне, чтобы заехать домой, нужно вот преодолеть такое расстояние, спуск наклонный. И вот прям на спуске. Да. То есть больше невозможно никак тебе. Вот, пожалуйста, то же самое. Пока человек не появился, мне пришлось немножко сигналом привлечь.
2: У тебя на хайвее тоже была история с Маздой CX-5.
1: Абсолютно верно.
2: Да, которая неслась.
1: Вот.
2: Вот так вот, друзья.
1: У нас есть свой, оказывается, какой-то рейтинг.
2: Так что мы водителям Мазды, да, тоже хотим отдельный привет передать. Аккуратнее, пожалуйста. А сколько раз они подрезают? просто невозможно не проехать, и даже пройти иногда тоже сложно. Тебя просто тротуар перекрывают, и ты должна ждать, пока он там сдаст вперед, и ты, ну, ты ж не полезешь на проезжую часть, да, и ты вот ждешь, пока водитель Мазды соизволит проехать немножечко.
1: В чем дело? Там же написано Мазда, а не Майбах. Интересно, ну, давайте, ну, все-таки это индивидуальность водителей, да, мы знаем, что есть разные участники дорожного движения, просто соблюдайте, будьте уважительны друг к другу.
2: Но вы нас, месседж, надеюсь, уловили, да, и услышали, пожалуйста, спасибо большое. Мы, кстати, поехали дальше, у нас третий час прям по курсу, и Костя Столяров с самым актуальным выпуском новостей. Ребят, ждем ваши комментарии, а кто вам не нравится на дорогах, пишите.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Наши дети хотят жить своим умом, но за наш счет.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Мария Панайоту покинет пост министра сельского хозяйства. Кипр готовит депортацию сирийцев, причастных к драке в Ксилофагу. Пошлина в 3 евро не остановила кипрских покупателей китайских товаров. Теперь подробнее. Министр сельского хозяйства Кипра Мария Панайоту покинет свой пост. Это первое официально подтвержденное изменение в ожидаемой перестановке правительства. Панайоту переходит на другую должность и будет работать в сфере образования. В сообщении пресс-службы правительства подчеркивается, что президент Кипра вскоре сообщит о других кадровых решениях. Министр миграции Николас Ионидис распорядился выслать из страны сирийцев, причастных к массовой драке в Ксилофагу. Он поручил лишить их статуса дополнительной защиты, чтобы открыть процедуру депортации. Драка между двумя группами выходцев из Сирии произошла вечером 8 июля. В ней участвовали до 20 человек. Применялись ножи, биты, молотки и даже автомобильный таран. Задержаны 5 человек. Поиск остальных участников продолжается. По данным следствия, за дракой стоит давний семейный спор о земельных участках, оставшихся в Сирии. Таможенный сбор в 3 евро не снизил спрос на дешевые онлайн-покупки на китайских маркетплейсах. За первые 15 дней июля на Кипр поступило более 100 тысяч таких посылок. В таможенном управлении заявили, что даже после введения нового сбора заказывать на китайских площадках по-прежнему выгодно, и ведомство ожидает дальнейшего роста числа отправлений. 3/4 собранных пошлин получает Евросоюз, остальное – страны-получатели посылок. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и преимущественно солнечно. В горных областях синоптики все еще не исключают осадки. В центральных районах Кипра воздух сегодня прогреется до плюс 40 градусов. Метеослужба объявила желтый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение действует с 13:30 до 16 часов. Скорость ветра держится на отметках 6-10 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Дневной температурный максимум на побережье страны сегодня составит плюс 34 градуса. В Тродосе будет плюс 27. Средняя температура морской воды на пляжах Кипра сейчас составляет также плюс 27 градусов. Всю наступившую неделю погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио Кипр утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Друзья, это снова мы возвращаемся. Самое доброе утро. Третий час утреннего шоу «Русские перцы». Стартует прямо сейчас. И добросим те смс-очки, которые прилетели, да. Да, на номер 4.
3: Напомню, да, мы озвучили о том, что вот девятки. Появилась статистика такая.
2: 105,7. Можно я, да,
3: а у меня уже номер в голове, понимаешь, он уже так транслируется. Давай еще раз.
2: Так, ты водитель Мазды.
3: Номер!
2: 4 девятки 105,7. Не подрезай, пожалуйста. Спасибо, дорогой.
3: Хотя у меня совершенно другая марка автомобиля, но все же.
2: Да, нет, это не связано. Просто понимаешь состояние по жизни.
3: Да, вот такое бывает и в эфире.
2: Хотя с нами поспорят. Пишут там «Доброе утро», ну как водят дабл-кабины, ну это диблокамбило.
3: Да, пикапы вот эти самые. Да.
2: Говорит, это совсем не сравнимо ни с чем.
3: Знаешь, я удивляюсь, я когда вижу такой пикап перед собой, вот смотрю на номер, а там он 91-го года выпуска. И, знаешь, выглядит шикарно. И едет, и все хорошо, надежный автомобиль. Вот, там, конечно, в основном за рулем какой-нибудь дедушка, но вот какие молодцы водители и владельцы этих автомобилей в плане того, что вот ухаживают, и они до сих пор у нас на дорогах.
2: Я удивлена, что молчат водители мерседесов. Где? Очень любят перестраиваться так, по миллиметрам. Ну, то есть, условно, 3 полосы, 1 полоса направо, но там ему туда направо не надо. Что он делает? Естественно, он будет пытаться перед тобой встать. И причем без аварийки, без спасибо, да, так условно. Ну, просто влезть, всунуться. Такие тоже, пожалуйста, ситуация дорогой очень
3: часто. Ну, просто понимаешь, Мерседес — это комфорт.
2: Да.
3: Ну, а комфорт должен быть
2: мой,
3: везде.
2: Ну,
3: слева,
2: должен быть
3: справа,
2: мой.
3: Впереди, сзади, без разницы. Вот, автомобиль просто комфортно плавает по этим дорогам. Поэтому, это я встаю на защиту владельца Мерседеса. Ну, люблю я этот бренд, вот и все.
2: Ламборгини будем обсуждать. Это же отдельная история.
3: Это да.
2: Ладно, я тебе расскажу. У нас в Лимассоле вот этих машин очень много.
3: Да, Ламборгини, Феррари.
2: Что они делают?
3: Да,
2: Макларены, пожалуйста. Вот этот Лухари, там Урус, да. Ну, это уже SUV. Что они делают? Они жутко разгоняются и резко тормозят перед каждым лежащим полицейским. Uh-huh. Это так смешно. Ну просто.
3: Ну потому что если не затормозить, у тебя вместо Ламборгини получится пикап. Потом сразу же. И причем тоже какого-то 91-го года выпуска, да. Скорее всего.
2: Кажется, мы сегодня вообще прям накидали всем, да? При этом, знаешь, вот водители Тойоты едут уверенно, спокойно, медленно, ну и что?
3: Слушай, а какие хорошие велосипедисты?
2: Так, ну подожди, ну ладно, давай. Велосипедисты отдельно, давай, не-не-не.
3: Венец дорожных все-таки, вот этих, назовем их так, войн, это все-таки скутеры.
2: Доставка. Да, кстати, они вообще, конечно, ведут себя...
3: конечно же. Там нет ни поворотников, вообще нету никакой дистанции, там нету чувства ничего.
2: Абсолютно. Такое ощущение, что они, ну, правда, вот как будто бы у них 9 жизней, как у кошки, они появляются из ниоткуда, слева, справа, без разницы, да, там из-под капота иногда вылазит, думаешь, что откуда ты взялся? Да, в этом плане, мало того, что доставка и так все время теряется, так они еще потеряшки вообще по состоянию вождения, и страшно, вот правда. Ты же маленький, тебя не видно, ну, то есть водителю вообще иногда, если по зоны, алло, напоминаем, тебя просто, может быть, незаметно. Они вообще на это не обращают внимания. Перестраиваются, боже, как хотят. Либо держат трафик, да, там удерживают, ну, то есть не пропускают. А на светофорах тоже, что они вытворяют. Мамочки мои, как они могут развернуться вообще и навстречу выехать. И потом и с таким видом. Ну, а что? Мне же доставить надо заказ, как будто бы другим ехать не надо.
3: Мне кажется, мы нашли победителей рейтинга.
2: Да, а велосипедистов мы не будем, что ли?
3: А что?
2: Это же моя любимая тема.
3: Так, ну давай, рассказывай, не знаю. Нормальные ребята. Вот, ну, в Лимассоле, понятно, есть и дорожки специальные, велосипедные.
2: Да, если бы они по ним ездили, господи, божечки мои. Но ты знаешь, честно, я могу сказать, что улучшился вот этот вот статус велосипедистов, как они себя ведут на дорогах.
3: Стиль вождения.
2: Ага, да, просто стали чуточку аккуратнее. Ну, честно, страшно. Ну, ты же не хочешь причинить никому вред от слова совсем. А он же на велосипеде. Он же беззащитный совсем, ну, там, не дай бог где-то цеплянуть, и все, и как бы до свидания. Поэтому, да, и это тоже большая просьба, пожалуйста, всем, ко всем участникам дорожного движения, друзья, максимально уважительно и вот с какой-то вот осторожностью, чтобы, правда, не было никаких казусов. Вот, и думаю, что эту тему можно закрывать.
3: Сотрудники ГИБДД, Ира Аполлонова.
2: И Сережа Любимов, да. Как они там... как они между собой общаются? Честь? А, нет, это не честь. Это не честь.
3: Просто общаются, ребята.
2: Просто общаются.
3: Мыслями.
2: Ну, есть какие-то такие вот фразы? Не знаешь, я тоже не знаю. Но я думаю, что у них должны быть какие-то...
3: Ну, ни гвоздя, ни жезла.
2: Я так и знала, что что-нибудь вытащу. Друзья, продолжаем просыпаться. Ждем ваши смски и поздравительные сообщения. Очень-очень-очень.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, а сейчас будем праздновать, будем веселиться, потому что у Сережи, у Кристины сегодня особенный день. Сереж, это, конечно же, тебе.
3: Дочь родилась.
2: Николета, Николь, Никушечка, Никочка, как вы еще ее называете?
3: Самая любимая, самая прекрасная, наша замечательная. Солнышко, бусечка, зайчик ты наш. Николь, 3 годика нам сегодня. Поэтому, конечно же, отмечаем, будем праздновать, будем веселиться. Ну, а своей принцессе, любимой, я хочу пожелать, чтобы у нее все получалось. Все желания исполнялись. Мама, папа, конечно же, будет, как всегда, радовать, пестовать, вот, лелеять.
2: И всегда рядом.
3: И всегда рядышком. Да. Вот, и, конечно, передаю привет своей любимой супруге. Моя любимая, спасибо за дочь.
2: Да!
3: Я, конечно, не боярский, но вот примерно так.
2: Классно,
3: честно, отправляю эти замечательные приветы.
2: Вообще все команды присоединяемся и поздравляем. Пусть растет вам на радость. Какие вы большие молодцы. И правда, с днем рождения — это вот такой, такой классный праздник для родителей. Особенно в этом возрасте. Это все еще пока про вас и для вас.
3: Спасибо.
2: Да. Ну а Николь отправляем огромный привет. Да.
3: Она сейчас в садике. Вот, я уверен, сейчас там тоже у нее пироженка, она задувает свечку, и там прекрасный праздник в рамках ее друзей, которые ее окружают прямо сейчас.
2: Это нетворкинг, между прочим, да. Барышня-то уже подросла, 3 года. Пап, ну, готовься.
3: Да, там уже запросы, кстати, такие. Вот это хочу, вот по телевизору увидел, и все. Вот это, пап, тоже давай, заворачивай.
2: А пусть, знаешь, все мечты обязательно сбываются. И чтобы у папы хватило сил на исполнение каждого желания. Ну что, 3-4?
3: Ага. С днем рождения!

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Вот в наше время...
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Не столечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Если я когда-нибудь кого-то обидел,
9: правильно сделал! Нормально себя вести надо!
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Новая песня на русском.

0: жгут, жгут. Русские перцы.
1: Давненько мы зумеров не обсуждали. Сейчас приступим.
2: Так, ребята, опять в ленте.
1: Готовьтесь, готовьтесь, да. Нашли необычный способ бороться со стрессом на работе.
2: Угу.
1: И вот первая мысль — не работать.
2: Не ходить вообще на нее,
1: да.
2: Я тоже подумал.
1: И по сути мы далеко и не ушли. Листают вакансии. По словам молодых сотрудников, поиск новой работы помогает снизить тревожность и напоминает, что в любой момент можно уйти в другое место. Понятно? Ну, конечно, вы пойдете в другое место. Естественно, так оно и произойдет.
2: Скорее всего, да.
1: Вы сами это захотели. Такой ритуал, говорят зумеры, стал особенно популярным на фоне массовых сокращений, высокой текучки кадров и проблем с руководством. Угу. Даже если менять работу никто не собирается, сам процесс просмотра предложений возвращает. А вот я сейчас возьму и уйду.
2: Вот так вот,
1: да.
2: Все-таки, да?
1: И вот эксперты придумали этому явлению название «джоб-скроллинг». Самое поразительное, что так или иначе, то есть, естественно, если ты не выполняешь свои обязанности, будут претензии, ну, а, соответственно, заканчивается, если...
2: Это ну, то есть, с одной стороны, ребята вроде бы и перестраховываются, да, то есть, есть какая-то вакансия.
1: Прекрасно.
2: Это неплохо. А с другой стороны, а может это рассмотреть, наоборот, какая у меня хорошая работа.
1: Mm-hmm.
2: Вот посмотрите, вот сколько платят, какие условия, как все здорово.
1: А работа когда будешь,
2: когда листаешь вакансию? Все остальные.
1: Листают вакансии. Уже сядьте поработай, уже сделай свою задачу. Сделай нормально, будет нормально.
2: Это обоснованная претензия. Все правильно, да. Вот, ты чем занимаешься на работе?
1: Да.
2: Работать-то нужно, в первую
1: вот
2: очередь.
1: Именно. Вот, как бы, я не знаю, снижают они нагрузку, где-то там они себя там что-то перестраховывают, спасают. Ну, как угодно это все называется. Ну, в общем, лишь бы только не выполнять свои обязанности, на которые вообще они пришли. И изначально договор между работодателем и сотрудником на этом был и построен. Но, видимо, здесь ответственность не хочется брать, лучше я пойду где-нибудь еще и буду скроллить. Так обычно и получается, да, то есть они бесконечно начинают вот таким вот образом с одной работы на другую работу, а там минус карьера,
2: да.
1: Потраченное время, ну и, конечно же, в итоге это все сказывается на самооценке, потому что что, правильно, реализации нет.
2: И главное, ребята, вы должны уже понять, ничего не изменится, там тоже нужно будет работать. Когда ты на работе смотришь другую вакансию. Вот просто сколько уже новостей было, что зумеры сопротивляются работе. Ну вот, и мамы там их водили, и вот они не ходят на работу, могут просто и выйти и не прийти.
1: Да-да-да-да.
2: Вот. Ну, уже пора, мне кажется, смириться, что без работы в этом мире никак.
1: Ну, я думаю, что так или иначе, там, родители бюджеты, да, поубирают, и все. И на этом все закончится. Ну, есть-то захочется.
2: Однозначно.
1: Да? Ну, и в конце концов, как минимум, даже если не амбиции сразу же, то голод разбудит те самые первопричинные вещи, почему надо реализовываться. Хотя, конечно, хочется пожелать как раз-таки другой реализации, но чтобы это было не из нужды, а из чувства вот амбиции, задач,
2: да,
1: цели, мечты. Конечно. Ведь, уж не помню, кто сказал, но если вы выполняете и функционируете в профессии, которая вам нравится и которую вы воспринимаете как хобби, то вам никогда и не придется работать. Зумеры, ловите лайфхак. Нормально,

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: И скучно, и грустно, и некому руку подать.
3: Пора включать.
4: Ну, конечно, если тебе не нравится сидеть в офисе, ты листаешь, вот, джоб-скроллинг делаешь, да, листаешь, вот, вакансии, можно отправиться на удаленку. Но здесь по поводу именно той самой удаленки есть интересная статистика. Против удаленной работы чаще выступают начальники-нарциссы, которым не нравится, что ими не восхищается вживую. Вот такое новое исследование.
5: Класс вообще. Я вот думаю, как еще могли извернуться в своих претензиях люди на удаленке, и вот они нашли способ.
4: Это все у меня начальник нарцисс. Да-да. Вот не хочет в офис меня
5: что
4: все
5: пишут?
4: Выгонять. Экспертиза показала, что чем выше было мнение руководителя о самих себе, тем сильнее они настаивали на обязательной работе в офисе. Mm-hmm. Вот, удаленка снижает видимое присутствие подчиненных и не дает боссу лишний раз убедиться в своем влиянии, статусе и способности контролировать ситуацию.
5: Mm-hmm. Но с другой стороны, а может быть это гедонист, человек, который хочет наблюдать красивый офис, а так вы себе по домам сидите красиво, я вас не вижу. Я по вам соскучился.
4: Давайте в гости теперь буду. А, ну, кстати, да, приглашайте в гости босса.
5: Да.
4: Вы представляете, зачем идти тогда в офис? Просто человека никто не приглашает в гости. А так он тут прогулялся за целый день. Чаю попил, плюшек поел. Все, довольно счастливы.
5: Работа на работе, дом это отдельно, понимаешь.
4: И скажет, все, оставайтесь вы дома. Ну, нарцисс и нарцисс. Вот цветы, может, принесет.
5: Ну да, наверное.
4: Ну да, вот такое исследование, такая интересная, в принципе, статистика. Мне кажется, действительно, есть ребята, которые работают на удаленке, в первую очередь, и стали авторами этой статистики.
5: Конечно, естественно, сами себе придумали, говорят, вот,

0: это он нас. А вот представляете, вы идете в офис, красивая, классная, вау, и ловите эти комплименты.
1: Это если вы босс. Идете такая, красивая, классная, ловите комплименты. Ну, попали в статистику. Да и ладно. Ну, а с другой стороны, ну, если босс красавчик, ну что?
0: Жалко, что ли?
1: Да.
0: Давайте, набрасывайте.

0: Вопросы импортные. Кипрские. На русском радио.
1: Так, ну а сейчас обсудим поддержку и заботу на работе. Оказалось, что мем от коллеги – это почти признание в теплых чувствах. Но мы сейчас не про романтическое чувство говорим, ребят. Не переживайтесь и ревность уберите.
2: Приятельские, да, вот эти?
1: А, ну, бывает по-разному. Понимаешь, как бы у каждой истории своя история. Нейробиологи выяснили, что люди делятся любимым контентом так. Не ради демонстрации вкуса, а чтобы искренне порадовать другого человека.
2: Угу. Ну, поднять настроение получается.
1: И сфокусируемся. А ученые изучали 500 ситуаций. Вот ты посмотри, вот это работники года.
2: Чат у них кипел, видимо.
1: Ну, мемы изучали, понимаешь?
2: Переправляли друг другу.
1: В которых люди с энтузиазмом рассказывали о работе, проектах и любимых вещах. И, естественно, отправляли туда мемчики. Угу. Всевозможные. О больном смешно, да, в шутку, да, то есть когда задача не выполняется, но вот уже пошутили и вроде как полегче стало работать. Главным мотивом оказалось желание вдохновить, поддержать или просто сделать собеседнику приятно. Удивительное, да?
2: Вообще, исследование, конечно, очень необычное.
1: Не, ну подожди, знаешь, когда там есть жалобы, вот у нас наш менеджмент о нас не заботится. Так, мем в чате видели?
2: Вот вам забота.
1: Заботимся о вас.
2: Самое настоящее. Ну, мне кажется, конечно, мемы для этого и были созданы, поднимать настроение и делиться ими для того, чтобы какую-то ситуацию подкрепить и сделать еще более, не знаю, веселее, смешнее.
1: Ну да, более веселый и смешной. Да, друзья, рассказывайте, какие мемы отправляете вы? Ну-ка. Может быть, нам тоже захотите что-то
2: поделитесь,
1: отправить.
2: А поделитесь, кстати, да, номер 49-105-7, мы тоже всегда рады посмеяться.
1: Я недавно видела, ну, я в сторис у себя разместила прикольный рилс. Представь, отпуск.
2: Так.
1: Ну что, представил? Пошли работать.
2: Спасибо.
1: Вот. Коллега.
2: А я уже там практически побывал в этом отпуске.
1: А я заметила, у тебя взгляд улетел.
2: Мысли пролетели сразу же, вот цзы, и все.
1: Вся жизнь летняя перед глазами. Се-ля-ви.

0: Антонова. Любимов. Перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Лето продолжается.
2: Да.
1: Ну и, конечно
2: же... Оно, кстати, не останавливается. Так что, друзья, если вдруг вы тут задумали, уж, не знаю, грустняшку включать, нет, выключайте. Рано.
1: Еще времени немного, а мы у нас на Кипре так тем более.
2: В ноябре отсигнали.
1: Да.
2: Да?
1: Вот,
2: да.
1: Когда что наступит? Ну, точно не зима.
2: Нет.
1: Так... Что-то промежуточное, и не осень даже. Это полулето будет.
2: Полулето, да. Полулетний пусть, сезон пусть в ноябре. Так. Да.
1: Вот, ну, на самом деле, рекорды температуры бьет жара, вот, в разных регионах. И вот в Японии запустили холодильники для людей. Вот такие появились там. Нет, не просто холодильники, в которые ты подошел, взял там колбаску, либо что-то еще жалко.
2: Очень жаль, да, Сережа?
1: Очень, да. А вот начали устанавливать такие специальные кабинки, где можно охладиться за 5-10 минут. Внутри поддерживается температура плюс 15. Вот, а голову и спину обдувает воздухом температурой плюс 5. То есть такая кабинка, вот ты можешь ее встретить на улице, вот где-то в торговых центрах. Опять же, просто охладиться.
2: Но мне сразу кажется, что это опасно, потому что представь, за окном, да?
1: Простыть можно.
2: 38-40, да. Ты в такую вот камеру холодильную забегаешь, и это очень такой большой контраст. Но, с другой стороны, может, это и полезно, на самом деле, я не знаю. Но вообще хорошая история, потому что на острове вот у нас уже настолько жарко, что вот утром выходишь, и сразу солнышко такое, кусь, и ты такая, ауч, быстро.
1: Я знаю, что и у нас есть такие места, где можно вот охладиться. То есть, ну, не прям холодильники
2: море?
1: Стоят.
2: Море? Ты об этом? Да, очень много таких мест.
1: Где еще работают кондиционеры? Вот, пожалуйста.
2: Офисы.
1: Но есть карта вот таких мест, где у нас на острове можно действительно, вот если уж тебя настигла такая жара, да. Ты можешь туда зайти и провести более комфортное время, скажем так.
2: Да, кстати, я читала об этом, но никогда не пользовалась, поэтому даже не смогу
1: посоветовать. На Ленте Кипра у нас есть эта информация. Можно ее найти, обязательно изучить и на самом деле знать, вот где есть такие места для того, чтобы спасаться от жары.
2: А ты видел люди, которые ходят с вентиляторами у шеи? Видел?
1: Да, видел? Карлсоны эти.
2: Ну, мини, да, какие-то. Ну, то есть, либо на шею вот вставляется вот этот девайс, он так дует. То есть, она идет, и волосы назад. Красиво, мамочки мои. Но он обдувает.
1: Ну, много гаджетов, на самом деле, уже
2: либо
1: появилось. Да, и какие-то жилеты там, вот, в которых встроен кондиционер, и специальные, действительно, вентиляторы. И есть дроны, которые летают прямо над тобой, и он тебя обдувает.
2: Фу, дует, да?
1: Да-да-да, обдувает. Вот. Человек с опахало ходит.
2: Да, ну, это, да, это давно.
1: Но мне холодильник нравится. Я бы все-таки добавил туда еще продукты.
2: Ага.
1: Вот, чтобы не выходить уже оттуда, да и все.
2: Я поняла. Но на самом деле самый классный способ охладиться, друзья, по-прежнему и неизменно остается море.

0: Если в вашем организме утром чего-то не хватает, добавляем русских перцев, и душа прям улетает.
1: А мы тоже улетаем. Завтра прилетим обратно с 8 до 11, будем вас будить.
2: А дальше Костя и Яна продолжат вас радовать этим дням.
1: Угу, классный понедельник, правда? 3-4.
2: Калибарушка!

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Если женщина лайкнула рецепт блюда, это не значит, что она собирается его готовить.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Совет министров выделил 1 миллион евро на очистку свалок в пожароопасных зонах. Туристы прыгают в море у пещер Каво-Греко в обход забора. Краткосрочная аренда на Кипре просела по заполняемости и ценам. Теперь подробнее. Правительство Кипра одобрило выделение дополнительного 1 миллиона евро на очистку территории от незаконных свалок. Общий объем такой помощи с 2024 года составит 3 миллиона 220 тысяч евро. Приоритет получат районы с повышенным риском пожаров. Огороженную в минувшем мае площадку над морскими пещерами Каво-Греко продолжают штурмовать любители острых ощущений. Журналисты наблюдали, как сразу несколько групп отдыхающих обошли ограждение и прыгнули со скал. Забор установили именно для того, чтобы прекратить прыжки. За последние годы здесь получили травмы и погибли несколько человек. Сезон для операторов краткосрочной туристической аренды на Кипре складывается слабее прошлогоднего, и заполняемость и цены в этом году упали на 10-15%. Об этом сообщает Ассоциация самообслуживаемого туристического жилья. При этом отмечается, что легально в этом секторе сдается только половина квартир из порядка 15 тысяч жилых единиц, представленных на рынке краткосрочной аренды. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему жарко и преимущественно солнечно. В горных областях синоптики все еще не исключают осадки. В центральных районах Кипра воздух сегодня прогреется до плюс 40 градусов. Метеослужба объявила желтый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение действует с 13.30 до 16 часов. Скорость ветра держится на отметках 6-10 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Дневной температурный максимум на побережье страны сегодня составит плюс 34 градуса, в Тродосе будет плюс 27. Средняя температура морской воды на пляжах Кипра сейчас составляет также плюс 27 градусов. Всю наступившую неделю погодные показатели существенно не изменятся. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Русское радио.
1: Реклама на русском.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
6: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
1: Логомания на русском радио Кипр.
6: По сигналу ведущих звоните в студию.
5: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
6: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
5: В спортзале, на пляже или в путешествии.
6: Мы станем еще ближе.
1: Русское радио Кипр.
7: Наша жизнь – это постоянный выбор. Кому доверить свой безымянный палец, а кому средний?
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
1: Звоните по телефону 99 844 811.
0: Сайт мужначас.cy.
2: Ищу волшебника. Сказочник уже был.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.
3: Русское радио.
0: Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Ваня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: сегодня на работу вышел пораньше. Ну, чтобы опаздывать не торопясь.
1: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
7: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
8: Begin with home, buysellcypress.com.
9: Настоящая женщина – это та, которая не прошлое и не будущее.
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Лето на русском.

0: всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем привет! Это третья декада июля. Она стартовала, время быстро течет, но и есть что вспомнить. Наверняка уже к этой дате у вас есть много исторических летописей для собственной большой книги истории вашей жизни. Вот сегодня ее дополним еще немножко. Здесь с вами до 3 часов дня Яна Соболева. Я каждого приветствую и желаю вам отличного, продуктивного и очень классного понедельника. Ну что, до этого часа что-то происходило. Наверняка старт рабочей недели, а у кого-то наоборот старт отпуска. Кто-то сейчас обедает, а кто-то чилит на пляже. Кто-то летит в воздухе. Он, конечно, нас сейчас услышать не может физически, но биение сердца и лучи добра и позитива, конечно же, достигают даже стратосферы. Но, по крайней мере, мы делаем для этого все вот уже 20 лет на русском радио Кипр. И сегодня я хочу поздравить всех, кто имеет то или иное отношение к шахматам. Сегодня Международный день шахмат! Ну что, это не просто игра, друзья. Это, во-первых, мышление, во-вторых, стиль жизни. И, конечно же, это очень крутой тренажер для мозга. Знали ли вы, что возможных вариантов развития партии после первых нескольких ходов так много, что их число превышает количество атомов в наблюдаемой вселенной? Поэтому шахматы считаются, конечно же, одной из самых сложных интеллектуальных игр. Исследования также показывают, что регулярная игра в шахматы помогает развивать память, внимание, логическое и стратегическое мышление. Ну и, конечно, во время партии одновременно работают оба полушария мозга. Одно отвечает за анализ и расчет вариантов, другое за распознавание образов, интуицию и поиск нестандартных решений. Там же еще очень много чувств по отношению к себе, есть момент ожидания, и к партнеру, от него тоже очень много ожиданий, ну, чтобы все пошло так, как хотите вы. Кроме того, шахматистам постоянно приходится принимать решения в условиях ограниченного времени. Это тренирует и концентрацию, и способность просчитывать последствия своих действий, и, конечно, сохранять хладнокровие под давлением. Ну а еще шахматы полезны в любом возрасте. Поэтому, если ваши ребятишки занимаются этим чудесным видом спорта, то мы вас поздравляем вдвойне, потому что вы сумели разглядеть потенциал и убедить, что шахматы – это классно и интересно. Ну а еще ученые считают, что регулярные интеллектуальные нагрузки, в частности, игра в эту замечательную игру, связаны с более медленным снижением памяти и мышления с возрастом. Так что сегодня прекрасный повод сыграть партию, даже если вы знаете только, что конь ходит буквой «Д».

0: интересно.
1: Уже сложилось впечатление о том, как прошла первая половина этого дня. Сегодня 20 июля, у кого-то праздник, день рождения. Пишите нам об этом. Если просто хотите передать привет, тоже можно. Стол заказов открыт. 4 9 105 7. Ну а пока давайте наметим, какие подводные камни или специальные якорьки, а может быть даже спасательные лодки, выбрасывает нам Вселенная сегодня. Ну, во-первых, этот день общей энергии объединен под цифрой 1. Это значит, что в ваших руках мощная сила. Надо ее просто направлять на созидание. И вот эту мощную силу в себе каждый может по-разному прочувствовать. Надо только знать, как распорядиться. Что делаем? Сегодня все очень просто и коротко. Будьте мудрыми. Доброта, справедливость, искренность. Сохраняйте внутренний покой и составляйте планы на остаток месяца. Очень хороший день для этого. И проявляйте терпение, выдержку, решительность одновременно. Если, то вообще шикарно. Будете вот просто как тот самый раздающий всем правильные советы, всегда попадающий в десяточку мудрец. Чего будем избегать? Подавление воли других. Будем внимательны и с пониманием, симпатией будем относиться как к себе, так и к окружающим. Эгоизм, жесткость и агрессия сегодня просто неприемлемы. Но если такое вдруг произошло, то нужно вовремя спохватиться и отставить эти методы. Все понятно? Но в целом вы можете, конечно, употреблять антагонистичные всякие методы, направления, эмоции испытывать. Тем не менее, нужно понимать последствия. И вот давайте сегодня у нас запрос к карте дня будет о том, какие могут быть последствия, если мы сделаем не те выборы.
0: Карта для старта.
1: Такие вопросы нашей колоде мы еще не задавали, и почему бы нам не начать и не поэкспериментировать, тем более, что сегодня речь идет про силу. Опять-таки, наша чудесная, замечательная колода «Внутренний герой». Она очень созвучна энергиям сегодняшнего дня. Про вашу внутреннюю силу, про потенциал, про то, что может быть скрыто и не совсем явно нам на поверхности лежит такое «Здрасте, это я». Нет, нужно распаковать, посмотреть. И в данном случае метафорические ассоциативные карты очень круто подходят как инструмент, потому что, во-первых, это игра, во-вторых, это только ваши ассоциации, ну, а в-третьих, это творческое начало. Почему бы и нет? Заходите на нашу страницу в Инстаграме russianradio.cy. Там открывайте сторис, листайте до карты дня, и она будет вовсю красоваться и ждать только ваших трактовок. Ну что, сегодня, бог ты мой. В общем, вопрос был следующий. Что будет, если мы не туда направим нашу силу? Ну, здесь прям какое-то существо, у него скафандр, и оно в огне. Ну, не в смысле оно прям полыхает, но вокруг него очень много огня. То есть какое-то воспламенение может произойти. Но, во-первых, это, конечно же, всегда знак вокруг себя смотреть, быть аккуратным и выключать приборы, когда покидаете какое-то помещение. Будь то ваш автомобиль, его тоже лучше выключить и закрыть. Будь то жилище или офис. Все просто дабл-чек, проверяем. Ретроградный Меркурий, помним, он тоже про технику, про ее сбои. А во-вторых, конечно же, не сгорите на работе, потому что сегодня нельзя превозмогать себя, но и не нужно давать меньше. Должно быть все в балансе, все четенько. Ну и, конечно же, скафандр напоминает о том, что всегда в местах, где повышенная какая-то опасность, плюс-минус, необходимо себя защищать. Поэтому устанавливайте любые защиты, если вы на производстве, конечно же, никто не отменял экипировки. Если вы заправляете бензин, выходите, как того требуют правила безопасности из автомобиля, выключайте его, и только после этого обязательно все заправляйте до последней капельки. Никаких самовоспламеняющихся предметов вокруг. В общем, сегодня про технику безопасности, причем про эмоциональную в том числе. Если вы видите и чувствуете, что что-то идет не так, не подливайте масло в огонь. Лучше просто взять паузу и сказать: вернемся к этому через полчаса. Пойти подышать по квадрату, например, это тоже будет своеобразным скафандром для психики. И мне кажется, вот таким образом можно сегодняшние непростые, но очень интересные, классные энергии прожить так, чтобы не разрушиться к финалу и не подпалить себе каких-то ангельских крылышек-перышки. Вот на этом мы с вами двигаемся дальше по этому часу. И обязательно впереди, в перспективе, мы должны с вами подвигаться. Потому что в обед нужно сделать небольшую зарядку. И для этого у нас будет неплохая песня для подзарядки. Это прогноз погоды, Кристина Арбакайте и дискотека «Авария». Те, кто нас в разных динамиках, попросят подвигаться. Поэтому делаем любые движения. Главное, чтобы было всегда. поочередно. Минутка для напряжения, минутка для расслабления. Гипотонус на гипертонус меняем с регулярностью. И тогда ваши суставы и настроение всегда скажут «Гран мерси».
0: Реклама на русском.
2: Искусство повседневной жизни. Утренний кофе на балконе. Семейный ужин в гостиной. Отдых после сложного дня на мягкой кровати. Летом все это еще доступнее. Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах Living в Никосии и Лимассоле или онлайн на living.com.cy до 8 августа. Скидки до 50% на мебель для дома и улицы, предметы декора и дизайнерские изделия. Living – искусство повседневной жизни.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да?
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Друзья мои, ну как обычно, мы с вами листаем календарь и смотрим, что может добавить красок в этот день и как себе устроить маленькую историю с поводом. Да и без него тоже можно. И сегодня их столько, и их можно объединять, и они прям классные-классные. Для понедельника самая идеальная формула.
2: Держи повод.
1: Держите, не уроните, как говорится. Итак, начнем с того, что сегодня Международный день шахмат. Мы поздравляем всех, кто учится, играет, развлекается таким образом. Вы большие молодцы. Сегодня день дневного сна. Мне очень хочется верить, что прямо сейчас вы его не реализуете, потому что нам есть чем заняться. Попозже, пожалуйста, попозже. Международный день торта. Ну как сегодня не прикупить вкусняшку домой? Вообще любой праздник, ну согласитесь, сложно представить без этого лакомства. Но первые торты были совсем не похожи на современные, разумеется, на эти шедевры. Историки считают, что их предшественники появились еще в Древнем Египте. Были такие круглые сладкие лепешечки с медом, и вот их друг на друга ставили. А привычные нам многослойные торты начали создавать в Италии и Франции несколько веков назад. Именно французские кондитеры придумали многие кремы и способы украшения, которые до сих пор используются во всем мире. Кстати, самый высокий торт достиг почти, внимание, 33 метров. Это высота 10-этажного дома. А вот, кстати, туда же день освоения космоса. Так вот такими темпами можно и до космических размеров сделать какой-нибудь торт. Вот как его есть потом, нужно подлетать, наверное, к нему. Международный день Луны. У вас есть дома телескоп? Обязательно сегодня посмотрите. Она такая красивая, растущая, великолепная, очень близко к Земле. Ну, просто, мне кажется, самое дело поразвлекать себя и своих близких. У меня есть, и я обязательно вечером этим займусь. День «Обнимайте своих детей» должен быть, конечно же, ежедневно. Кстати, вы знали, что для того, чтобы человеку чувствовать себя спокойно и вот это самое базовое чувство безопасности закрыть, просто необходимо обниматься минимум 7 раз в день с приятными себе людьми. Ну вот и посчитайте, если у вас в доме несколько человек, это ж сколько раз надо уделить только объятиям. И уделяйте, и делайте больше, делайте x3, потому что тактильная связь, она действительно самая легкая, что нам доступно, чтобы самому себе сказать: «Все хорошо, я в безопасности». Ну и, конечно же, мы не пройдем мимо японского праздника «День моря», потому что сами живем у моря. 150 лет там его отмечают. Также «День дружбы» позаимствуем у Аргентины, Бразилии, Эквадора и Уругвая. В Коста-Рике поздравляют инженеров, а в Мексике – библиотекарей. Ну и, конечно же, именинники сегодня – Германы, Сергеи, Евдокии, Фома и Павел, не смогла во множественном числе сразу сообразить. В общем, всех вас, ребята, с днем имени. Процветайте, конечно же, многие лета.
2: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
3: Звездам не страшно падать, страшно падать.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
4: Внимание, уважаемые знатоки! Если скорость света выше скорости звука, то почему на кипрских светофорах тебе начинают сигналить раньше, чем загорается зеленый?
5: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: только одно.
1: Логомания на русском радио Кипр. Стильные сеты для суперактивного лета.
2: Друзья, логомания стартует, и вы знаете, что как только раздаются эти позывные, можно атаковать горячую линию русского радио Кипр. 4-9-105-7, сейчас самое время звонить. Если вы человек, который претендует этим летом еще в своем гардеробе, завести очень красивый набор. Это очень стильная, классная футболка для вас, а также сумка спортивная для вас или всей семьи, или вашей пары. И, конечно же, мы не забыли про ваш автомобиль. Потрясающий, очень стильный, качественный экран для авто. Итак, логомания начинается, звонки принимаются, 4-9-105-7, а я напомню, что 20 лет мы не только дарим отличное настроение, мы еще и музыку вам поставляем качественную и следим за вашим стилем. И вот до 7 августа, только в пятницу и понедельник, каждую неделю, мы будем играть в логоманию на русском радио Кипр. По сигналу ведущих нужно позвонить в студию, угадать трек и забрать наш мерч. Защитный экран для авто, футболочку, стильную спортивную сумочку для себя. Все это красиво уже упаковано, лежит вот возле меня. Сегодня еще и в США, например, день печенья с предсказанием. Вдруг вот вы ждали. Вот я печеньку вам не принесла, а предсказание говорю. Сегодня кто-то обязан забрать этот подарок. И наверняка это можете стать этим человеком вы. Да, мой дорогой слушатель, который еще не участвовал в логомании. Я передаю приветы Ивану, Елене, Олесе, Ксении, Марине. Они уже у нас отыграли, уже свой мерч забрали. Ну, а кого я жду для вопроса, скажу сразу. Это люди, которые должны знать хиты любимых 90-х нулевых. Ну, там посмотрим, конечно. Это так, я вам уже стелю немножечко соломку. Поэтому, друзья мои, присоединяйтесь, звоните. Что нужно сделать? Прозвучит немножечко переделанный трек одного известного хита, который у вас наверняка на слуху. Если вдруг будут звонить ваши дети, помогайте им, потому что не факт, что они догадаются. По крайней мере, сегодня это я уже вас поддерживаю. Ну, а затем ее нужно продолжить. И, как вы понимаете, раз у нас логомания и мерч заточен на внешний вид, то и в этой песне очень важно угадать, какой предмет там упоминается из гардероба или, может быть, чье-то лого. Ну, в общем, все около фэшн-тематики. Поэтому, друзья мои, давайте логомания, идем вперед. Сейчас Сабрину Карпентер послушаем и звоните 4-9-105-7.

0: Богомания на русском радио Кипр. Все просто. Звони, подпевай и стильный мерч забирай.
1: Логомания – это очень классная забава в рамках празднования 20-летия медиагруппы «Русская волна». И, по-моему, на линии наконец-то кто-то есть, буквально на последних секундах, Сабрины Карпентер. Добрый день!
2: Здравствуйте!
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Юлиана.
1: Юлиана, очень красивое имя, и будем надеяться, что сегодня это ваш еще и двойной талисман. Ну что, Юлиана, вы слышали когда-нибудь розыгрыш понедельник, пятницу именно «Логомания»? Понимаете,
2: нет,
1: что нужно? Так вас с почином, как говорится. Юлиан, смотрите, вы большая молодец, что дозвонились. Шанс очень большой. Сейчас я вам поставлю зашифрованный трек. Вам Siri будет наговаривать строчки одной известной песни. И как только она закончит, нужно продолжить. Ну, конечно, я буду вам помогать, у вас будет время, но тем не менее, подсоберитесь, если есть группа поддержки, она вам тоже поможет, я держу за вас кулачки. И если вдруг вы справляетесь, все классно, забирайте наш сет. Если нет, передайте привет и тоже забирайте хорошее настроение, все-таки попытка попасть на любимое радио – это уже подарок. Ну что, готовы? Пробуем?
2: Попробуем, да.
1: Тогда поехали, удачи!
3: Хоть все до слякоть, не надо плакать, но было горе, было и прошло. Все перемелется, родная, все перемелется, пойми. А жизнь хорошая такая, ты улыбнись и обними, забудь.
1: И нужно продолжить прямо сейчас. Какие есть варианты, Юлиан?
2: Если честно, у меня блокаут сотовал.
1: Я вас очень хорошо понимаю.
2: Родная, все перемелется.
1: Прекрасно. Так, а жизнь хорошая такая, ты улыбнись и обними. Да, я продолжаю, но в данном случае у меня к вам вопрос. Смотрите, я повторю, а жизнь хорошая такая, ты улыбнись и обними. Забудь о чем-то.
2: Ага.
1: Ну, пробуем. Вы будете долго смеяться, когда мы отгадаем. Ну, я надеюсь, что это на вашей случится исторической реальности вот сейчас. Но вы прям 100% эту песню слышали и знаете, потому что это хитяра такой, знаете, махровый, так скажем. Ну что, какие варианты? Хоть всюду слякоть, не надо плакать. Но было горе, было. Прошло, все перемелится, родная. Вот это вот ключевое. Все перемелится, пойми. А жизнь хорошая такая, ты улыбнись и обними. Забудь. Ну все, 3-2-1, нет, не о нем. Юлиан, кому-то будут приветы очень быстренько, потому что нам нужно следующего ловить.
2: Успеваем? Конечно, приветы моим друзьям из Лимассола и со всего Кипра. Поэтому большое спасибо вам за ваше время.
1: И вам за участие, моя дорогая. Ну что, все получится в следующий раз. Я в это верю и надеюсь. Я сейчас попробую, конечно же, словить еще один звонок. Я надеюсь, что тот человек, который дозвонился, уже поблагодарил вас, Юлиан, за то, что вы его... ну, так скажем, помогли ему прорваться в эфир. Нет, пока никто не идет в эфир. Вот я еще раз скидываю линию. Итак, звонок принимаю и желаю удачи. Да, у нас хитренько все здесь устроено. Сейчас посмотрим, кто на линии. Привет!
4: Здравствуйте!
1: Как вас зовут?
4: Меня зовут Стефани.
1: Стефани, моя прекрасная фея, ты сейчас спасаешь ситуацию, а я почему-то сразу на «ты» перешла, потому что у меня такое ощущение, что какое-то юное создание. Стефани, давайте вернемся, да, в рамки этики. Стефани, вы из какого города и слышали ли вы то, что сейчас Юлиана помогала вам немножечко?
4: Слышали, я из Ларнаки.
1: Ага, Ларнака прекрасный город. Ну что, тогда мы создаем конкуренцию. Сейчас я еще раз ставлю вопрос. Вы наслаждаетесь, и как только прекращает Siri головоломку свою исполнять, вы продолжите. Итак, удачи.
3: Хоть все до слякоть, не надо плакать. Но было горе, было и прошло. Все перемелится, родная, все перемелится, пойми. А жизнь хорошая такая, ты улыбнись и обними. Забудь.
1: О чем? О чем забыть?
4: Забыть о про шляпу.
1: Про шляпу.
4: Скажем папе.
1: Кто там, да, не говорит папе?
4: Я тебя нашел.
1: Вау, кто подсказывает? Кто этот гуру и знаток?
4: Мама.
1: Мамуся!
5: Забудь о шляпе, не скажем папе. не скажем папе, что я тебя нашел.
1: Восхитительная попытка, и Юлиана сейчас, конечно, улыбается и с нами разговаривает, и очень радуется за Стефани, потому что, естественно, на поверхности лежал ответ, но такое бывает, мы же специально вам тут устраиваем лабиринты. Стефани, мамочке большой привет, как ее зовут?
4: Марина,
1: вы блестяще справились, группа «На-на» позволяет вашей всей семье красиво одеться. Причем, Стефани, вам тоже будет классно футболка, если вдруг она оверсайз, поэтому можете сразу претендовать на нее, но сумка тоже супер-пупер. Стефани, вы занимаетесь каким-нибудь видом спорта?
4: Да, занимаюсь гандболом.
1: Все, сумка и футболка ребенку, родителям хватит. И экрана на автомобиль. Договорились?
4: Хорошо, договорились.
1: Все, тогда трубочку кладем, прощаемся. Но я думаю, что вы скоро с моей коллегой пообщавшись, уже из Ларнаки сразу маршрут перестроите и заедете в Лимассол для того, чтобы забрать свой приз. Спасибо всем участникам, отлично идем. Неделя начинается очень классно. Это наша Логомания на Русском радио Кипр. По понедельникам и пятницам не пропустите.
6: Логомания на Русском радио Кипр. Знакомый хит, улетный прикид.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25 73 09 75. Frederick University. Join the journey.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000 0707. Сайт leptosestates.com.
4: Знаете, у меня ни стыда, ни совести, ничего лишнего.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Русское радио.
6: На позитиве завершаем этот час. И здесь Коста Ла Коста на ночь. А впереди мой коллега Константин Столяров. И какие же молодцы волонтеры наши на Кипре. Делают добрые дела каждый день. Такие тихие герои. Поаплодируем им и еще кое-что интересное из мира острова.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: А мы тоже ваш дом в каком-то смысле, потому что всегда с вами рядом 24/7. Едете ли вы в автомобиле, находитесь ли дома, может быть, прогуливаетесь на велосипеде, катаетесь в наушниках, даже в магазинах. В общем, где бы вы ни были, в офисе. Рядом всегда русское радио Днепр, и так 20 лет. И очень отрадно, что в этом году мы весь год празднуем свой юбилей. Вы в этом активно участвуете, очень ценим и очень рады доставлять вам большие вагоны эмоций и чувств. Все это запомнится надолго, и сегодня у нас ушел еще один комплект. Логомания следующая будет уже в пятницу у перцев, поэтому не пропустите. Ну а там до 7 числа еще разыграется несколько уникальных, кстати. Это limited edition, не у всех далеко. У нас у членов команды нет такого мерча, что говорить. Вот такие мы щедрые, так вас любим. И хочется начать этот час с приветствия и пожелания каждому, чтобы независимо от того, отдыхаете вы сейчас, у вас отпуск или работаете активно и решаете глобальные задачи, чтобы на все всегда хватало сил, запала и энергии. С вами здесь Яна Соболева, и классно поговорить о нашем острове. Какие чудесные у нас люди, какие классные у нас традиции. Волонтер с металлоискателем нашел на пляже крестильный крестик взрослого человека и вернул его владельцу, чем, конечно же, его порадовал. На одном из самых многолюдных пляжей Протараса это произошло. Владелец потерял его во время отдыха, в поисках участвовал волонтер с металлоискателем, и вот эта пара, Христодулос и Андриане, приехали на пляж на несколько часов всего, и вот такое случилось с ними, оказия. Молодой человек не заметил, как крестик куда-то испарился. Причем ценность его не только в том, что это золотая вещь, но и в том, что на Кипре, вы же знаете, что крестильный крест – это реликвия с глубоким эмоциональным, духовным смыслом. Его принято хранить всю жизнь. Поэтому, конечно, для любого человека, воцерковленного особенно, это крайне важно. Так вот, он упорно искал реликвию сам, безрезультатно. В итоге обратился за помощью к членам кипрского общества поисковиков. И его участники в свободное время бескорыстно помогают возвращать утерянные вещи. Так произошло и в этот раз. Находка вызвала у пары облегчение, слезы радости. Конечно, здесь мы разделяем и понимаем. И огромное спасибо и организации, и конкретному волонтеру за то, что откликаются и вот так вот в жизни конкретных людей что-то доменяют в лучшую сторону. Вот и мы сейчас попробуем изменить настроение в еще более такое продуктивное русло и поплывем по волнам под флагом «Буррито».
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Господа, мы тоже не могли пройти мимо, и сегодня обязательно нужно что-то сказать о том, как закончился чемпионат мира по футболу. И здесь, конечно, любопытно было, когда мы с коллегами спрашивали, за кого вы болеете. Испания фигурировала, но не так уж часто. Аргентина больше. Франция. Ну, с Францией разобрались заранее, а вот с Аргентиной вышло так, что сказка не стала сказкой. Чемпионат мира завершился. Букмекеры, конечно же, оказались правы в большинстве своем, потому что еще до финала называли фаворитом именно сборную Испании. Хотя, наверное, смотря где они делали ставки, здесь можно и поспорить. Надежная оборона, уверенная игра, впечатляющая серия без поражений. Все это было таким заделом на победу. Финал получился напряженным. Основное время закончилось без голов, а судьбу Кубка мира решили только на 106-й минуте. Да, Испания победила Аргентину 1-0. Во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Многие болельщики и футбольные блогеры до последнего верили в красивый финал карьеры Месси, его вторую подряд победу на чемпионате мира, но Лионель покинул поле без трофея. Кстати, Испания установила еще один рекорд. Чемпион мира пропустил всего один мяч за весь этот турнир, а еще стала первой страной, которая одновременно владеет титулами чемпионов мира и среди мужчин, и среди женщин. Похоже, испанский футбол сейчас переживает настоящий золотой век. Ну и, конечно же, нельзя не отметить, что Дональд Фредерич никак не хотел уходить с поля во время празднования чемпионства сборной Испании и не дал им сделать финальную фотографию без своей персоны. Глава ФИФА несколько раз пытался отвести Трампа подальше от команды, но безуспешно. Вот если человек любит футбол, то он любит его до конца, до победного. В результате на памятном снимке испанских чемпионов оказался и довольный, как видно на снимке, но не факт, что он так себя чувствовал, и глава Белого дома. Ну что скажете, довольны ли вы победой испанцев? Смотрели ли чемпионат, пропустили или вообще это все мимо вас прошло? Делитесь 49-105-7. А также в стол заказов отправляйте данные своих именинников. Будем поздравлять лично.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты. По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Несмотря на то, что россияне не разделяют европейские ценности, у среднего российского мужчины может случиться до 6 Октоберфестов в год.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Наши руки в разы чаще, чем любая другая часть тела, подвергаются воздействию неблагоприятных факторов. Поэтому кожа рук стареет одной из первых. Покрывается морщинками, пигментными пятнами, истончается, сохнет и трескается. Погода, бытовая химия, работа с материалами, возраст, гормональные перестройки – все это мгновенно отражается на коже наших ручек. Не стоит пренебрегать простым уходом в виде кремов и защитных перчаток, но полностью решить проблему могут лишь безопасные и эффективные косметологические процедуры. Лазер и технологии импульсного света отличаются от всех омолаживающих процедур в косметологии своим комплексным воздействием на поверхностные и глубокие слои кожи. Уже после первой процедуры заметен результат – обновление, регенерация и выравнивание цвета кожи, устранение пигментных пятен, морщинок, улучшение тургора, удаление ярко выраженных сосудов и выступающих вен. Омоложение рук гиалуроновой кислотой, используемое при процедуре биоревитализации, позволяет коже сохранить необходимую нашим рукам влагу. А витаминные коктейли, индивидуально подобранные для процедур мезотерапии, способствуют выработке коллагена и эластина, устранению пигментации и обновлению клеток кожи. Что подойдет вам, определят специалисты лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Запишитесь на консультацию и подберите свой способ сохранить красоту и молодость на долгие годы.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундабаут Катополимедия.
3: Звоните по телефону 99-844-811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Если вы знаете, чем отличается сувла от сувлаки, вы отлично разбираетесь в кипрской кухне.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Друзья мои, всем привет от Русского радио Кипр. Я напомню, что мы 20 лет празднуем уже наше хождение по русской волне, да, так называется наша медиагруппа, которая включает в себя Русское радио Кипр, радио Монте-Карло и, конечно же, информационный портал Лента Кипра. Присоединяйтесь, слушайте, включайтесь, читайте, подписывайтесь, будьте в курсе событий того, что происходит не только на острове, но и за его пределами. И я с удовольствием напоминаю, что по 7 августа мы проводим большую акцию под названием «Логомания». Это наша забава, которая призвана не только принести вам в сердца очень много эмоций, но еще и оставить материальный след. А именно, это наш уникальный limited edition мерч, который достанется только самым-самым... Ну, во-первых, скоростным, нужно вовремя позвонить и опередить всех конкурентов, ну и, конечно же, знатоков, меломанов. У нас разная будет музыка, от народных до ультрасовременных, поэтому самое главное, что для себя уяснить. Вам нужно допеть строчку или хотя бы угадать предмет одежды из известной песни, потому что раз у нас логомания, речь пойдет про какие-то предметы из гардероба. По сигналу звоните, слушайте файл, где Siri начитывает оригинальный текст, до того места, где вам нужно продолжить строчку. Ее можно как допеть, так и просто проговорить. Ну что, мы 20 лет дарим вам отличное настроение. Хотим, чтобы вы всегда выглядели стильно. Поэтому защитный экран для вашего автомобиля, белоснежная футболка и стильная спортивная сумка для вас, любимых. В спортзале, на пляже или в путешествии мы станем к вам еще ближе. Поэтому не пропускайте. Логомания. Понедельник и пятница летом. По 7 августа. Ну а дальше что, вы спросите? А дальше у нас каникулы. Мы тоже люди, хотим отдыхать. Поэтому будет только музыка в эфире. И вернемся к вам в самый последний день лета. В понедельник, 31 августа. Но это все еще впереди, об этом еще скажем. А пока все идет в том режиме, который у нас летом всегда. С 8 до 11 русские перцы. С 13 до 3 часов дня. Днем обо всем.

0: мире в одном радиоэфире.
1: В разгар самой жары, которую только можете себе представить. Ну, нет, скажем так, июль еще цветочки, ягодки будут в августе. Тем не менее, самое актуальное – подумать о том, что тебе подходит. Кому-то вентилятор, кому-то сквозняки, если таковые бывают, смотря как роза ветров вокруг вашего дома там вьется и раскрывается. Конечно же, выстуженные просто до уровня сибирской зимы супермаркеты или легонький обдув в вашем офисе. Вот кому что, а японцы предлагают нам ноу-хау в этом вопросе. Полноценные холодильники для людей начали устанавливать в городах Японии. Ну, звучит как мем, поэтому посмотрим, вдруг это какая-нибудь интернет-утка. Внутри компактных кабинок всегда поддерживается 15-градусная прохлада. Ну, а тело обдувают потоки воздуха, и ты такой: а вокруг жара, а мне хорошо. Готовы обустроить офис в таком холодильнике? Ну, как вам, особенно удаленщики, что там у вас по части обдува и прохлады в такую жару? Конечно же, все спорно, и здесь сразу возникает вопрос здравого смысла. А как насчет застудить себе что-нибудь? Потому что на картинке человек прямо сидит. Но наверняка, раз там температура поддерживается, раз это холодильник плюс-минус одинаково, либо там все продумано, это же японцы. Возможно, сиденье с подогревом, а вокруг все остальное такое прохладненькое, холодненькое, с льдинками или даже падающим снежком. Не знаю. Сомнительная, мне кажется, затея, хотя технологии настолько ушли вперед, что наверняка продумано все в прямом смысле до мелочей. Хотели бы себе такой? Я, пожалуй, воздержусь, потому что все-таки на сегодняшний день оттестировано много всего, что ты уже выбрал как подходящее. Кондиционеры никто не отменял. Да и в то же время вот у нас, например, дома сквозняк в одной из комнат просто потрясающий. До сих пор именно в ней ни разу еще кондиционер не был включен. Можете себе такое представить на Кипре? А оно есть. Поэтому каждому свое, имейте в виду, вот будете в Японии или захотите заказать, пожалуйста, пробуйте и делитесь потом с нами.
0: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
7: Я бы перестроил весь мир и сделал его лучше. Но, извините, я уже в пижамке.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
0: Лето. Русское радио. Хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Пищу богов заказывали? Она здесь. И это хурма в переводе с латинского языка. А вот еще несколько названий этого яркого фрукта. Сердечное яблоко, слива богов, китайский персик, зимняя вишня. Впервые хурму попробовали в Китае. В Пекине до сих пор растут деревья хурмы, которым около 500 лет. До Европы хурма добралась всего лишь 100 с небольшим лет назад. А на Кавказе первые саженцы появились в 1896. Там, кстати, есть очень красивая легенда о чудодейственной пользе хурмы. У матери было 3 дочери с примитивной внешностью. Годы шли, женихов не наблюдалось. Однажды женщине приснилась удивительной красоты девушка, протянула ей плод хурмы. После сна мать увидела на засохшем дереве 3 спелых плода хурмы, стала отрезать по кусочку и давать дочерям. Те, в свою очередь, стали краше, постройнели, обрели гладкую кожу и глянцевые волосы. Ну и вскоре все вышли замуж, а дерево ожило. С ботанического хурма – это ягода. Существует около 1500 видов. Есть плоды диаметром всего 3 сантиметра. Темно-красного цвета, растут в Африке. Есть сорт хурмы – кавказская, со странными отростками, похожими на щупальца. Но какой бы сорт мы ни взяли, любая – почти суперфуд. В ней больше калия, марганца, натрия и железа, чем в яблоке. Много бета-каротина, йода и магния. Есть танины и пищевые волокна. Единственное, при сахарном диабете нельзя увлекаться хурмой. А на десерт лайфхак от сервиса Milts Food. Ешьте фрукты без вреда для организма в первой половине дня. Отдельно плоды или как добавку в кашу. Например, гречка с хурмой. Белиссимо. А чтобы навсегда улучшить пищевые привычки, подписывайтесь на Milts Food в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Русское радио.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Ну почему брак – это отношение, где один прав, а другой муж?
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Все, что женщина прощает, она тебе еще припомнит.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Все будет хорошо.
0: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске налоговый департамент проводит круглосуточные проверки бизнеса. Скорая не ответила на вызов 112, власти острова проводят расследование. День на кипрском пляже обходится семье в 120 евро. Далее подробности. Налоговый департамент Кипра проводит общенациональную кампанию выездных проверок бизнеса, сообщил накануне глава ведомства Сотирис Маркидис. Особое внимание достается заведениям в прибрежных районах, где в разгар туристического сезона резко растет оборот. Инспекторы проверяют, выдают ли там чеки и принимают ли оплату картой. Проверки, по словам Маркидиса, идут во всех районах страны и в любое время суток. А в ближайшие дни их обещают усилить и распространить на новые территории. На Кипре разгорелся скандал вокруг экстренной помощи. В соцсетях в июле появилось сообщение, что на звонок по номеру 112 и в скорую якобы не отреагировали. Организация государственных услуг здравоохранения Кипра начала проверку. В своем заявлении организация сообщает, что уже приняла случай к сведению. Запущена проверка последовательности событий. Устанавливается история телефонных звонков и предпринятые действия. Однодневная поездка на организованный пляж Кипра этим летом стоит семье из 4 человек примерно 120 евро, подсчитала газета «Политис». В эту сумму входят шезлонги с зонтом, обед в пляжном баре и бензин. Если добавить напитки и перекус, счет вырастает до 140-150 евро. Расходы начинаются еще до того, как развернется полотенце. Аренда шезлонга на организованных пляжах теперь стоит 3,5 евро, зонта – 3 евро. Таковы предельные расценки, установленные Центральным пляжным комитетом. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22, на вершинах Троодоса около плюс 17 градусов. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: «Логомания» на русском радио «Кипр».
3: По сигналу ведущих звоните в студию,
2: угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто, белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио «Кипр». 90, 60, 90. Скорость проезда мимо поста ДПС.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
0: Новая песня на русском. Спалю.

песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Не с колечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
9: Я не знаю, что такое на меня вчера нашло. Перед холодильником до сих пор стыдно.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре объявлен красный уровень опасности пожаров. Полиция ищет двух человек, обстрелявших офис в Гермосое. На Молосе начнут контролировать оплату парковки. Далее подробности. Департамент лесного хозяйства объявил на вторник, 21 июля, красную тревогу из-за экстремального риска лесных пожаров. Это произошло на следующий день после пожара в Пирге, когда пламя вплотную подошло к жилой застройке. Для борьбы с пожаром был активирован план «Молния», предусматривающий экстренное усиление группировки. К операции привлекли авиацию и добровольцев фонда «Blue Heart». Ночью в субботу неизвестные выпустили более 10 пуль по офисному зданию в Гермосое, повредив входную группу и внутреннюю стену. Полиция Лимассола разыскивает двух человек, которых камеры зафиксировали уходящими с места сразу после стрельбы. Утром сотрудница одного из офисов обнаружила на здании следы выстрелов и вызвала полицию. На въезде к муниципальной парковке у Молоса в Лимассоле установили шлагбаум системы Smart Parking, запуск которой муниципалитет анонсировал на начало июля. Местные жители уже публикуют в соцсетях видео с установленным оборудованием. Как сообщалось ранее, стоимость парковки составит около 1 евро в час, возможен минимальный платеж. Максимальная стоимость стоянки для всех пользователей не должна превышать 15 евро в сутки. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22, на вершинах Троодоса около плюс 17 градусов. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: 90, 60, 90. Скорость проезда мимо поста ДПС.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Lady Aesthetic доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
1: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
2: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

Волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
3: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
3: Русское радио Кипр.
4: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске суды Кипра рассматривают административные дела почти 800 дней. Скорая не ответила на вызов 112, власти острова проводят расследование. День на кипрском пляже обходится семье в 120 евро. Далее подробности. Судебная система Кипра остается одной из самых медленных в Евросоюзе. На решение административного дела в 2024 году уходило в среднем почти 800 дней, вдвое дольше, чем годом ранее. Административное правосудие просело резче всего. Еще в 2023 на решение дела уходило около 400 дней, а за год показатель почти удвоился. По совокупной длительности процессов во всех инстанциях Кипр также заметно превышает средний уровень ЕС. На Кипре разгорелся скандал вокруг экстренной помощи. В соцсетях в июле появилось сообщение, что на звонок по номеру 112 и в скорую якобы не отреагировали. Организация государственных услуг здравоохранения Кипра начала проверку. В своем заявлении организация сообщает, что уже приняла случай к сведению. Запущена проверка последовательности событий. Устанавливается история телефонных звонков и предпринятые действия. Однодневная поездка на организованный пляж Кипра этим летом стоит семье из 4 человек примерно 120 евро, подсчитала газета «Политис». В эту сумму входят шезлонги с зонтом, обед в пляжном баре и бензин. Если добавить напитки и перекус, счет вырастает до 140-150 евро. Расходы начинаются еще до того, как развернется полотенце. Аренда шезлонга на организованных пляжах теперь стоит 3,5 евро, зонта 3 евро. Таковы предельные расценки, установленные Центральным пляжным комитетом. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22, на вершинах Троодоса около плюс 17 градусов. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Настоящая женщина может бесконечно долго смотреть на три вещи, а купить четыре.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сайбус.
1: Профессиональный повар определяет степень загара просто. В мае и июне девушки medium rare. А вот в августе well done.
2: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Русское радио.

0: твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.
2: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить тебя в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дельмар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: Если светлое вас полнит, пейте темное!
6: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: на Кипре объявлен красный уровень опасности пожаров. Полиция ищет двух человек, обстрелявших офис в Гермосое. На Молосе начнут контролировать оплату парковки. Далее подробности. Департамент лесного хозяйства объявил на вторник, 21 июля, красную тревогу из-за экстремального риска лесных пожаров. Это произошло на следующий день после пожара в Пирге, когда пламя вплотную подошло к жилой застройке. Для борьбы с пожаром был активирован план «Молния», предусматривающий экстренное усиление группировки. К операции привлекли авиацию и добровольцев фонда «Blue Heart». Ночью в субботу неизвестные выпустили более 10 пуль по офисному зданию в Гермосое, повредив входную группу и внутреннюю стену. Полиция Лимассола разыскивает двух человек, которых камеры зафиксировали уходящими с места сразу после стрельбы. Утром сотрудница одного из офисов обнаружила на здании следы выстрелов и вызвала полицию. На въезде к муниципальной парковке у Молоса в Лимассоле установили шлагбаум системы Smart Parking, запуск которой муниципалитет анонсировал на начало июля. Местные жители уже публикуют в соцсетях видео с установленным оборудованием. Как сообщалось ранее, стоимость парковки составит около 1 евро в час, возможен минимальный платеж. Максимальная стоимость стоянки для всех пользователей не должна превышать 15 евро в сутки. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22, на вершинах Троодоса около плюс 17 градусов. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Горячая волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Наши руки в разы чаще, чем любая другая часть тела, подвергаются воздействию неблагоприятных факторов. Поэтому кожа рук стареет одной из первых. Покрывается морщинками, пигментными пятнами, истончается, сохнет и трескается. Погода, бытовая химия, работа с материалами, возраст, гормональные перестройки – все это мгновенно отражается на коже наших ручек. Не стоит пренебрегать простым уходом в виде кремов и защитных перчаток, но полностью решить проблему могут лишь безопасные и эффективные косметологические процедуры. Лазер и технологии импульсного света отличаются от всех омолаживающих процедур в косметологии своим комплексным воздействием на поверхностные и глубокие слои кожи. Уже после первой процедуры заметен результат – обновление, регенерация и выравнивание цвета кожи, устранение пигментных пятен, морщинок, улучшение тургора, удаление ярко выраженных сосудов и выступающих вен. Омоложение рук гиалуроновой кислотой, используемое при процедуре биоревитализации, позволяет коже сохранить необходимую нашим рукам влагу. А витаминные коктейли, индивидуально подобранные для процедур мезотерапии, способствуют выработке коллагена и эластина, устранению пигментации и обновлению клеток кожи. Что подойдет вам, определят специалисты лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик». Запишитесь на консультацию и подберите свой способ сохранить красоту и молодость на долгие годы.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марино Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Русское радио. Все будет лето.

0: Ваня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
7: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
8: Сегодня получил новое место в компании. Ну как получил? Мой стол немного передвинули.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Пищу богов заказывали? Она здесь. И это хурма в переводе с латинского языка. А вот еще несколько названий этого яркого фрукта. Сердечное яблоко, слива богов, китайский персик, зимняя вишня. Впервые хурму попробовали в Китае. В Пекине до сих пор растут деревья хурмы, которым около 500 лет. До Европы хурма добралась всего лишь 100 с небольшим лет назад, а на Кавказе первые саженцы появились в 1896. Там, кстати, есть очень красивая легенда о чудодейственной пользе хурмы. У матери было 3 дочери с примитивной внешностью. Годы шли, женихов не наблюдалось. Однажды женщине приснилась удивительной красоты девушка, протянула ей плод хурмы. После сна мать увидела на засохшем дереве 3 спелых плода хурмы, стала отрезать по кусочку и давать дочерям. Те, в свою очередь, стали краше, постройнели, обрели гладкую кожу и глянцевые волосы. Ну и вскоре все вышли замуж, а дерево ожило. С ботанического хурма – это ягода. Существует около 1500 видов. Есть плоды диаметром всего 3 сантиметра. Темно-красного цвета, растут в Африке. Есть сорт хурмы – кавказская, со странными отростками, похожими на щупальца. Но какой бы сорт мы ни взяли, любая – почти суперфуд. В ней больше калия, марганца, натрия и железа, чем в яблоке. Много бета-каротина, йода и магния. Есть танины и пищевые волокна. Единственное, при сахарном диабете нельзя увлекаться хурмой. А на десерт лайфхак от сервиса Milts Food. Ешьте фрукты без вреда для организма в первой половине дня. Отдельно плоды или как добавку в кашу. Например, гречка с хурмой. Белиссимо. А чтобы навсегда улучшить пищевые привычки, подписывайтесь на Milts Food в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.
2: «20 лет мы говорим, нас слушают». Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Группа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New music show. На русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

σε δω.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.